эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру. Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.

0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Погода.
1: И пусть тебя не смущает цифра 8, которая, возможно, высвечивается на термометре. Ну, если ты на него не смотрел, то знай, то, что, возможно, она и высвечивается. Сейчас такая температура. По данным Яндекс.Погоды, все-таки днем сегодня тепло, малооблачно. 18 градусов, выходные около 20. Прекрасно. Под музыку рекорда еще лучше. Скоро здесь новиночку Калабре. Такая старая добрая история в новом виде. Клуни, Good Girl и Кальвин Харрис. My Way, а с 7 до 11 мега утро.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
5: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
11: Как успеваешь? А семья?
10: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
12: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения. 22 года нам. 20 ноября в «Эвенхолле Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера, диджей Фил, МС Жан. Мы их любим. Давно не видели, кстати. И тебя тоже. Не, ну, многих мы видим на каких-то проектах, каких-то мероприятиях, но вот в таких декорациях, да, в ночном клубе, в Эвент-холле, да, это правильно так говорить, сигнал, тем более, что это не ночь, все начнется, а в 9 часов вечера и, да, до глубокой ночи. 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций. Присоединяйся к нам, и лучше это сделать сейчас, ну, я имею в виду не в Эвент-холл отправиться, а купить билет. Лучше сейчас присоединиться к празднику, потому что они сейчас в наличии по 1500 рублей на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор ОГРН, 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург, запрещено для детей.
12: Празднуем день рождения, да?

пятый хит рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первый танцевальный в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Если тарантула, Freed from Desire, Марина Газолина для тебя не просто фразы, какие-то там слова, не пустые звуки, и ты знаешь, что это за звуки такие, и любишь их, тогда мы тебя ждем на дне рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». 5 часов самых хитов за 22 года и треки наших дней. Ну и ты точно обрадуешься появлению этих звуков и Марине, и Тарантуле в эфире. У нас много сейчас классики. Вот какие-то эти темы обязательно прозвучат в ближайшем будущем. Мы хотим просто тут прочувствовал, вспомнил эти хиты и пришел. Мы тебя ждем. Но если тебе нет 30, эти композиции с таким названием тебе не знакомы, если что, озвучил, да, старые треки, мы тебя все равно ждем. Хиты наших дней никто не отменял. И уверен, что старенькие темы рекордным зумерам тоже придутся по вкусу. Однозначно. Напомню, мероприятие запрещено для детей. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Билет сейчас стоит 1500 рублей. В Макси и Телеге, а также в ВК Радио Рекорд Самара в закрепах есть ссылочка, чтобы забрать свой билет. Ну и давай название некоторых тем в этом часе озвучу. Впереди The Chemical Brothers. Что, треки наших дней, да? Девак, Slow Down. Включу для тебя Afrojack.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов Овны. Закрывайте обязательные рабочие хвосты и с чистой совестью уходите на заслуженный отдых. Тельцы и вторая половинка порадуют вас неожиданным и очень приятным сюрпризом. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут интересные встречи, новые знакомства. Раки, порадуйте себя покупкой, которую вы давно откладывали, время пришло. Львы, ваша харизма сегодня творит чудеса, вы легко договоритесь с кем угодно. Девы, побудьте немного в тишине, организму необходима полная ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь мнению близкого друга, его взгляд со стороны окажется очень ценным. Скорпионы, на работе, возможно, неожиданный, но крайне выгодный для вас поворот событий. Стрельцы, смело планируйте загородную поездку на выходные, смена обстановки пойдет на пользу. Козероги, спокойная дипломатия сегодня решит любой спор лучше, чем открытый конфликт. Водолеи, наведите порядок в вещах и без жалости избавьтесь от всего лишнего. Рыбы, включите режим экономии сил, никуда не спешите, просто плывите по течению. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК.

Начинаем игровую часть Мегаутра, естественно, с разминки Indemix, с кофейной разминки, с кофейной зарядкой, подзарядкой, как угодно. Сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе, кофейный напиток, может быть, на чай, в кофейню Mosaic Coffee & Tea, тоже в любую из кофейн можно отправиться в любое время, но разыгрываем именно утром. Ставлю 15-секундную подборку из треков, нужно пересчитать композиции и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят нам на один монитор. Поехали, считаем.

0: И варианты даю тебе. Здесь 6 было композиций, либо 8 треков. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку в телеге, либо в личку в ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас у нас в Самаре около 8 градусов, по данным Яндекс.Погоды, и днем все-таки будет достаточно тепло. 18 обещают синоптики, еще они обещают нам малооблачную погоду. В субботу и воскресенье около 20. Я тебе обещаю Дивак Slowdown, Горилла Зиппа «Танцуй до утра», The Chemical Brothers Go. Поехали.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на «Олви.ИСАЗС.РУ». Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в «Билджи-центр» на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи-центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53.

0: 47. Белджи. Надежность в движении.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
2: Рекорд. Dance Radio. 22 года.

Рекорд In The Mix. И прежде чем подводить итоги In The Mix, ранее ставил мини-микс, 15-секундную подборку с треков, надо было пересчитать эти композиции. Хочется заодно и проанонсировать мега-микс. Это наш шоу по пятницам в 22 часа выходит в эфир. Там, конечно, треки все не пересчитать. Он огромный, он целый час, представляешь? Все самое такое вкусное за неделю. Так, вот сколько треков мы собрали в мини-миксе. Несколько минут назад вот я его поставил, было 8 штук, многие верно ответили, кстати. И верно своевременно ответ прислали к нам. Вот кто, озвучиваю тех, кто отправляется в итоге в кофейню «Мозаику Финти» и берет с собой еще кого-то, потому что приглашение дарю на двоих. Алена Литвинова, Александр Кириллов и еще один Александр Котов. Сани и Алена, я вас поздравляю и желаю приятного кофепития. Отдельное спасибо, что быстренько так отреагировали на мое сообщение, что вы выиграли и обрадовались этому. И фамилии узнал я и обозначил их в эфире. С тобой тоже засветимся, отметимся. Здесь на первой танцевальной, уже в следующих игрушках, они скоро. А пока бодрый, я не знаю, мега-гипермикс. Бодрые треки здесь. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре модернизируют все 53 электронных табло на остановках общественного транспорта, сообщил глава города Иван Носков. Первым этапом станет установка GPS и ГЛОНАСС-трекеров для учета дорожных факторов и обмена данными между транспортом. До 10 октября возможны временные сбои в работе с табло. Акрон одержал победу над Ахматом. Игра прошла вчера вечером на Самара-арена. Ну и матч завершился со счетом 2-0 в пользу тольяттинской команды. Самара вошла в топ-10 популярных осенних направлений среди городов-миллионников, заняв 9 место. Среднее пребывание 4 ночи. Стоимость, по данным одного из сервисов бронирования, 3372 рубля. Ну а лидер рейтинга — Казань, на втором месте Краснодар, на третьем — Нижний Новгород. Еще больше новостей в Макс-канале, Радио Рекорд Самара и в Телеграм. И там же есть ссылочка на билеты на день рождения рекорда самарского. Нам 22 года. 20 ноября состоится наше мероприятие. Диджей Фил, МС Жан, наши хедлайнеры. Запрещено для детей. Все подробности в закрепе.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года.

0: Грилл. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 7.47 в Самаре. В этом году Рекорд отмечает 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Крутая музыка, хиты за 22 года, тема наших дней. В специальных сетах диджея Фила и МС Жана прямиком из Питера приедет к нам на днюху. Мероприятие запрещено для детей. Присоединяйся к нам. Ты можешь купить билеты по первым ценам. Сейчас они стоят 1500. Пока что есть еще первая партия на розыгрыш. Он еще продолжается. Тебе нужно попасть в эфир и продолжить панч дедушки. Одну из шуток, которых очень много и которая постоянно крутится у нас в эфире. И если ни разу не слышал, то включай чувство юмора и интуицию и продолжай. Главное, чтобы 100% попадание было. Иногда еще в Макси в телеге эти шутки мы постим. Через несколько минут давай с тобой поюморим, поиграем. Прямо сейчас отправляй сообщение с фразой «День рождения» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона. «День рождения». А дальше номер телефона. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Прямо в канале, либо в личное сообщение сообщества ВКонтакте. Жду нам 22 года. 22-го по счету мы с тобой поиграем уже вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас у нас в Самаре плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, днем в 2 раза больше. 18 градусов, выходные до 21. Ну, вообще, малооблачно вот сегодня будет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднений, но, конечно, загруженность будет дальше расти. Обещают нам вот-вот 5 баллов. В данный момент сложности мы наблюдаем на Московском шоссе от Жигулевской и до Советской Армии. Проезд занимает около 15 минут. На Новосадовой пока посвободнее. И на Старозагорье тоже посвободнее. На 22-м от Победы до Заводского, на Заводском от Гаражного проезда до 22-го партиезда. И на Ракитовском шоссе скапливается транспорт со стороны Москвы до Карла Маркса. На Нововокзальный от Москвы до Новосадовой.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Скажите «а»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение... не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
10: 18-19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИКР 2020. Твой голос – сила России.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
13: Битва по

0: партнеры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
3: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
6: Ну, возможно, странновато с утра пораньше говорить о вечеринке, но нас не останавливает время на часах. Может быть, сейчас как раз-таки, да, типа утро вечером мудренее, вечером ты думал, ну, может быть, купить билеты на день рождения рекорда. Ну, ладно, потом решу. И вот утро наступило, пора это делать. Пора, пока билеты еще по 1500 рублей и цены на них не повысили. Мы отмечаем 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года, актуальные треки наших дней от диджея Фила и MC Жана приедут из Питера к нам. Они будут рады видеть тебя, вы будете рады видеть их. И вообще мы будем тоже рады видеть тебя. Ну, надеюсь, ты тоже. Самарская команда, естественно, тоже будет на этом празднике. 5 часов музыки, танцев, вообще незабываемых эмоций. Сейчас наличие билета, повторюсь, по 1500 рублей на Кассир.ру. ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-90.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А 7.56 в Самаре каждый может стать в этой игрушке, не знаю, стендапером каким-то. Потому что мы тут шутки шутим и юморим, продолжаем панчи дедушки, которые постоянно крутятся у нас в эфире рекорда. Все это по случаю дня рождения рекорда. Первый танцевальный, нам 22 года. В ивент-холле «Сигнал» пройдет праздник. Мероприятие запрещено для детей. Жан, Фил, привет из Питера. С хитами за 22 года и с треками наших дней. Билеты продаются. Ну и пока что еще энное количество их можно выиграть в эфире. Такая возможность сейчас есть у Равиля. Равиль, привет еще раз. Доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Да, ну, наша цель, конечно, взбодриться немножечко, может быть, даже улыбнуться. Ну и в идеале, конечно, билеты получить, да? Планы на 20 число у тебя были? И ноября.
2: Планов не было.
1: Ну вот, может быть, сейчас нанесешь календарь. Но это можно, кстати, сделать в любой момент, независимо там от розыгрышей, потому что билеты пока что по первым ценам у нас продаются. Смотри, твоя задача проста. Я имею в виду, делать ничего особенного не нужно, а вот насколько сложно будет задание, это я не знаю. Сейчас я ставлю первую часть шутки дедушки. Тебе нужно продолжить со 100% попаданием. Возможно, ты слышал эту шутку, может быть, подсказки где-то видел в телеге Макси.
2: Нет, к сожалению, подсказки не видел, не слышал.
1: Что значит не слушал? Да? Шутки, они постоянно звучат много лет в эфире и не один раз сейчас, поэтому ты наверняка что-то слышал. Ну давай, попробуем.
2: Возможно,
1: именно на эту шутку ты попадал. Слушаем первую часть.
3: Для дрессировки черепахи требуется...
1: Вот. Что, по мнению дедушки, требуется для дрессировки черепахи? Так.
2: Дрессировщик?
1: Это шутка звучит так, по-твоему. Для дрессировки черепахи требуется дрессировщик, да?
2: Так,
1: да. Настолько у него прекрасный. Забавное продолжение, чего уж тут. Может быть, так и есть. Давай слушать.
3: Для дрессировки черепахи требуется династия дрессировщиков.
1: Все-таки не дрессировщик, а целая династия. Равиль, главное, ты улыбаешься. Это вообще, мне кажется, самая главная миссия наша. Тем более, что возможность еще, может быть, будет выиграть. По крайней мере, первая партия билетов еще разыгрывается. Но она скоро закончится, поэтому поторапливаемся, участвуем. Но лучше поторопиться и купить, пока цена не утрошла. 1500 они продаются по ссылочке в закрепе в Максе, в телеге и в ВК имеется. Продолжаем мега утро. Впереди другие игрушки. Ждем их. Доброе утро.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Очень много, конечно, классики у нас в последнее время на первой танцевальной. Я думаю, заметил. Мы откопали, достали, решили вспомнить любимые треки, которые уже немножко подзабылись. А потому что мы отмечаем день рождения 20 ноября в Ивент-холле Сигнал, чтобы ты вспомнил их, проникся. И какие-то треки обязательно прозвучат в сетах в Ивент-холле Сигнал на вечеринке в честь дня рождения, 22-го дня рождения первой танцевальной в Самаре. С 9 вечера до глубокой ночи. Там слушаем, танцуем, наслаждаемся, общаемся, ностальгируем. Много сейчас, да, как я уже сказал, классики. А еще у нас есть шоу «Рекорд Классика» по пятницам в 11 вечера вместе с MC Жаном. Кстати, Жан приедет к нам на день рождения, будет одним из участников. В этом части у нас рубрика «Трэш-пати», там тоже классика, ну, традиция такая. По пятницам вспоминаю тему, которую мы уже однажды ставили, такая классика «Трэш-пати», ну, такая себе классика немножечко. Но вряд ли такая классика прозвучит на день рождения рекорда. Не, конечно, можно хорошо попросить того же Жана или Фила, который тоже приедет на день рождения, диджей Фил тоже будет с нами, может быть, и поставит. Вот. Приходи обязательно, пока билеты по 1500, напоминаем, ссылочка на них в Максе и в Телеге и в ВК в закрепе. Ну и, конечно, ни за какие деньги мы не отменим рубрику «Трэш-пати», так, если что. Какие темы в этом часе вообще, помимо рубрики «Трэш-пати»? «Медуза», «Don't Wanna Go Home».

0: Ну и прямо сейчас Мичико, диджей Гоя, Джейсон Друло, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро и пятничного настроя. Это Рекорд Дэнс Радио. Ну и ждем тебя, конечно, на день рождения 20 ноября. Мероприятие запрещено для детей.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов Овны. Закрывайте обязательные рабочие хвосты и с чистой совестью уходите на заслуженный отдых. Тельцы и вторая половинка порадуют вас неожиданным и очень приятным сюрпризом. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут интересные встречи, новые знакомства. Раки, порадуйте себя покупкой, которую вы давно откладывали, время пришло. Львы, ваша харизма сегодня творит чудеса, вы легко договоритесь с кем угодно. Девы, побудьте немного в тишине, организму необходима полная ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь мнению близкого друга, его взгляд стороны окажется очень ценным. Скорпионы, на работе, возможно, неожиданный, но крайне выгодный для вас поворот событий. Стрельцы, смело планируете загородную поездку на выходные, смена обстановки пойдет на пользу. Козероги, спокойно, дипломатия сегодня решит любой спор, лучше, чем открытый конфликт. Водолеи, наведите порядок в вещах и без жалости избавьтесь от всего лишнего. Рыбы, включите режим экономии сил, никуда не спешите, просто плывите по течению. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК, радио.

рождения. Хиты всех времен. Африка, Африка, Африка, Африка, Бумбата. Марина.

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, я читаю твои сообщения почти каждый час, мы озвучиваем то, что приходит о засадах, где патрули ДПС, где какие сложности, необычные пробки, заторы и так далее. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, в личку ВК, мы все дублируем под посты засада в Максе и в телеге. Ну ты, кстати, тоже можешь и прочитать, что именно в комментариях под постами написали, и сам также отметиться, и про свои засады можешь написать актуально то, что написано, либо уже не актуально, да, если в курсе. На данный момент пост моя, Фрунзенский, в кармане, коммунистическая, где химчистка, ну, остановка, да, где яблоко. Из центра пишет нам. Южный пост, Южное кольцо. Так, парк Щерс со стороны Урицкого. Лазо у стадиона, это управа. За переездом Зубчаги с Мышляевской шоссе. Южное кольцо. А, ну, было Южное кольцо. Два раза написали. Спасибо, спасибо большое. Если будут новые данные, они наверняка будут. Пиши в телеге Макси под постами засада, либо в личку телеги, в личку ВК. Отправляй сообщение.
0: Засада на рекорд. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, почти каждый час озвучиваем твои послания. Ну и прямо сейчас озвучу сообщение от синоптиков. В данный момент 11 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 18, малооблачно, выходные больше. Ну, не 30, но 20 градусов может случиться. Ну, 18 на самом деле. 18-20 сегодня, выходные 20-21. Так вот, если быть точнее. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. Интересно, на 3 балла оценивается загрузка. Да, все нормально, все работает. Уменьшилась она даже на 1 балл за полчаса. Странно что-то, но все входной, что ли, все решили устроить. Но вокзальный от Москвы до Новосадовой у нас сейчас тормозит, и это, наверное, чуть ли не самый долгоиграющий затор. Не, серьезно, как-то вот свободнее стало на улице. Да, на Московском тоже есть скопление транспорта. Где-то от Жигулевской до Советской Армии, Советской Армии немножко перед Москвой тормозим. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. На улице Авроры перед Марией Старезой до Гагарин. На 22-м перед Заводским шоссе. Ну вот как-то так. Я надеюсь, что так и будет. То есть не будет никаких больших пробок, заторов. Оставить компании Рекорда, Фанко и The Beat is Rocking классика в новом видео. Очень скоро здесь. И тема наших дней. Ну, The Beat is Rocking версия тоже наших дней, да. Но вот это прям вот сочинили, раскрутили и, собственно, поместили в самое сердечко. Трек от Хюгеля Moving to the Sun. Не за горами.
0: Рекорд реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон.

0: воскресеньям в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Скажите «а»?
3: А.
2: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вау, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
8: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте «Желюзинск.ру».
9: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
10: Как успеваешь? А семья?
9: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

самые главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:31 на часах. В Самарской области стартовали выборы депутатов Губернской думы и Госдумы Российской Федерации. Свои двери открыли 1728 избирательных участков. Они будут работать 18, 19, 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Сведения об участках можно найти на сайте ЦИК России. В Самарской области, ну и в Самаре, наблюдается туман. Напомним, объявлен желтый уровень погодной опасности. Видимость местами может упасть до 500 метров и менее. Предупреждение действует до 10 утра. Ну и сообщается также, что сегодня приостановлено временно движение речных судов из-за тумана. У Крыльев-Советов самые эффективные замены по итогам 9 туров нового сезона российской премьер-лиги. Данными делится оптом. Команда занимает первую строчку по результативным действиям запасных футболистов. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» и в Макс канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам 22 года. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграют диджей Фил и МС Жан. А ссылку на билеты по 1500 рублей также можно найти в телеге в Максе в закрепе. Запрещено для детей.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: 101,5 для детей старше 12 лет.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Пришло время вспоминать какие-то эдакие композиции за всю историю рубрики Трэш-пати. Мы по пятницам ставим так называемую классику Трэш-пати. Может быть, не обязательно прям какую-то столетнюю историю, может быть, в прошлом году слушали, но она прям запомнилась. Чуть-чуть, может быть, больше, чем другие, потому что почти все композиции запоминаются. Очень. Так, сегодня тема будет явно не прошлогодняя, ей уже много лет. Вот, и мы, мне кажется, очень давно слушали, даже, возможно, ты и забыл, о существовании такой композиции, но, может быть, и не знал, и не знать бы еще столько же, возможно, тебе так покажется, может быть, покажется по-другому, может быть, тебе понравится. Как знать? Узнаем сейчас из твоих комментариев, я надеюсь, потому что мы треки все эти неформатные, какие-то особенные, ставим только для твоих комментариев, чтобы ты прислал, как минимум смайлик, нравится, не нравится, может быть, что-то, подумаешь, что-то в сердце ёкнет, какая-то мысль придет в голову. Пиши все в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу, прямо в нашем канале, в ленте, либо в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Я озвучиваюсь в конце темы, все, и вопрос задаю по тексту. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Трэш-пати, классика. Погнали слушать. Интересное такое начало. Миленькое.
0: Это трэш-пати на рекорде.

0: По земле катят волны, волны. Что тут сказать? Выглядит бесподобно, бесподобно. Музыка сфер над мирами звучит таинственно, таинственно. Делится с нами космос своими мыслями, своими мыслями.
1: В ритме звезд.
0: В ритме звезд, в ритме звезд, в ритме звезд.
1: В ритме звезд.
2: Если что, это спецэффект такие.
1: В ритме звезд.
0: В ритме звезд, в ритме звезд, в ритме звезд.
1: В ритме звезд.
0: В ритме звезд, в ритме звезд. Гармоничен с планетой, родной наш космос. Космосу уже большой давно настал возраст.

0: всеми. Бежит и дрожит, дрожит. Стихами о звездах в космосах оставляю память, память. Вселенная нам всегда посылает что-то, посылает что-то. Но не обращай внимания, учеба и работа.
1: Это трэш-пати на рекорде.
2: В ритме звезд.
0: В ритме звезд. В ритме звезд.
3: На бэк-вокале.
2: В ритме звезд.
0: В ритме звезд. В ритме звезд. В ритме звезд.
2: В ритме звезд.
0: В ритме звезд.
3: Я сейчас буду читать твои комментарии, которые уже приходят.
2: В ритме звезд.
3: Если что, это трэш-пати на рекорде.
0: Гармоничен с планетой, родной наш космос. Космосу уже большой давно настал возраст.
2: Мы благодарны небу и звездам, что манит

0: говорить не слезно.
1: Ну что тут сказать, пишет нам Ирина. Космос просто. Так. Я думал, что это ты, Сергей, подпеваешь в ритме звезд, пишет Александр. Саш, ну да, под конец я подпевал. Я же говорю, на бэк-вокале немножечко побыл. Так, что еще? Шикарное эхо в ритме звезд. Так, это все на целый день, наверное, в голове теперь, да? Сергей нам написал, но долго еще это терпеть. Ну, с закрывающейся скобочкой Максим сообщение нам прислал. Ну, да, да, мы поленились немножечко обрезать эту композицию и поставили ее целиком, да, 3:20 она длилась, да, это очень много для рекорда. Но, так, что-то в ней есть, я немножечко даже подзавис. Николай нам написал, так, ну, давненько мы такое не слышали, спасибо, я посмеялась от души. Юля нам пишет, так, вроде бы и дичь, а какая-то приятная слуху. Как быть? Как быть? Это риторические вопросы. Вот от Дмитрия пришел. Смайлики смеющиеся тут приходят, да. И огонечки, кстати, тоже приходят. Сердечек, да, и сердечки здесь несколько штук есть. Так, шикарная тема. Как здорово, что вы ее поставили. Больше не делайте так. Смеется у нас Елена. Спасибо большое. Я вижу ваши реакции. Огромное спасибо. Теперь вопрос по тексту. В личку телеги, в личку ВК пиши. Отвечай. И будешь 40-м по счету. Лучше пару билетов в кино. Скажи, пожалуйста, что они хотели в космос отправить? Вот исполнитель этого трека. Тревоги либо заботы? Тревоги либо заботы? Ну, это прям вопрос на внимательность. Тупо, какое слово из этих двух было в этой теме, да? Тревога либо забота. Итак, что они послали в космос, от чего освобождались? Тревоги либо заботы? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас плюс 11. В Самаре по данным Яндекс погоды днем 19. Малооблачные выходные до 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение все-таки плотное, да, увеличилось на 2 балла за полчаса. Просто вот просто полчаса назад было 3 балла. И это было очень удивительно. Я подумал, что у нас что-то тут, может, зависло, но нет. Но все вот нормализовалось, да, как должно быть. Я надеюсь, больше нормализоваться не будет, так и останется не больше 5 баллов. Советская армия от Карла Маркса до Московского шоссе. У нас сейчас тормозит от Тихинской, тоже до Москвы, перед Новосадовой, конечно, со стороны Волги. На Московском от Потапова до Авроры, от Авроры до Самфирова. И, в принципе, из центра еще от Революционной до 4-го проезда. В центр после Революционной до Масленникова. На Революционной от Гая до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, на улице Авроры. От Марии Старес до Дыбенко, на Гагарина перед улицей Революционной, от Тухачевского, да и от Авроры тоже на Тухачевского, от Гагарина в центр. На Заводском перед 22-м от Профильной от 22-го, на Нововокзальной от Мирной до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, а также от Новосадовой до Старозагоры плотное движение, Олимпийское в сторону Ракиты, и Карл Маркс тоже перед Ракитовским шоссе немножечко тебя остановит.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
2: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
2: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
0: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Отмечаем 20 ноября, 22-й день рождения, первый танцевальный в Самаре. И мы ждем тебя. Также ждем MC Жана, диджея Фила. Они приедут к нам из Петербурга и отыграют свои крутые сеты. Самые лучшие хиты за 22 года. Ну и, конечно же, треки наших дней. Тоже все это для тебя. 5 часов музыки, танцев, общения, ностальгии, не забываем каких-то эмоций. В общем, будет круто, мне кажется, да? Вайпо. Это я так, чтобы еще и рекордных зумеров тоже привлечь к нашему мероприятию. Сейчас наличие билета по 1500 рублей на Кассир.ру, пока цена не поменялась. Заходи, приобретай. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор, ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Если что, ВКонтакте, в Максе, в Телеге, в наших аккаунтах Радио Рекорд Самара ссылочка есть на эти самые билеты за 1500.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: трэш-пати. Ну, конечно, Baby When The Light не из рубрики трэш-пати. Мы ранее послушали кое-что старенькое, кстати, к которому относим классики трэш-пати. Ну и вопрос по тексту задавал, сейчас подводим итоги. Там, собственно, в космос что-то посылали исполнители, что тревоги либо заботы. Тревоги они посылали. Почти все, кстати, внимательно услышали все и слушали, точнее, внимательно все услышали и верно ответили. Вовремя это сделал у нас Антон. Последние цифры номера мобильника 5790. Я тебя, Антох, поздравляю. Билет в кино достается тебе, как и обещал. Ну а тему из рубрики «Трэш-пати». И, кстати, сегодня еще какой-то приятный подгон. Видео мы уже опубликовали в Максе, в телеге и в ВК «Радио Рекорд Самара».
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Самаре мы тут просыпаемся, бодримся под крутые танцевальные треки. Сегодня, кстати, много новинок будет. Сегодня день премьер, пятница, да, после полудня презентуем. Ну, конечно, много и стареньких историй, особенно в преддверии дня рождения рекорда. 20 ноября отмечаем 22 года в ивент-холле «Сигнал». MC Жан, DJ Фил приезжают к нам. Мероприятие запрещено для детей. В общем, музыка, с которой ассоциируется у многих, не знаю, ну, может быть, не детство, но юность уж точно. Ну, а для тех, кто помоложе, конечно, темы, может быть, и незнакомы даже, но по-любому они придутся по вкусу. Почему? Потому что они уже проверены, да, проверены. А давай сегодня ты расскажешь не о музыке, вот, да, на которой там, не знаю, вырос, подрастал, да, а напиши, да, напиши сериал, на котором ты вырос, вот, с которым ассоциируется твое детство. Вот именно сериал, именно детство, давай. Напиши сериал, на котором ты вырос, с которым ассоциируется твое детство. Пиши первое, что вспомнится в телеге в Максе, под опросами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, я почитаю это совсем скоро в эфире. Ну, по сериалам пройдемся попозже, а пока пройдемся все-таки по музыке. Дальше у нас Хюгель.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 11 минут, 9.11, и рассказываю о том, что напророчили звезды. Овны, закрывайте обязательно рабочие хвосты и с чистой совестью уходите на заслуженный отдых. Тельцы, вторая половинка порадует вас неожиданным и очень приятным сюрпризом. Близнецы, проведите этот вечер вне дома. Вас ждут интересные встречи, новые знакомства. Раки, порадуйте себя покупкой, которую вы давно откладывали, время пришло. Львы, ваша харизма сегодня творит чудеса, вы легко договоритесь с кем угодно. Девы, побудьте немного в тишине, организму необходимо полное ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь мнению близкого друга, его взгляд со стороны окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен неожиданный, но крайне выгодный для вас поворот событий. Стрельцы, смело планируйте загородную поездку на выходные, смена обстановки пойдет на пользу. Козероги, спокойная дипломатия сегодня решит любой спор лучше, чем открытый конфликт. Водолеи, наведите порядок в вещах и без жалости избавьтесь от всего лишнего. Рыбы, включите режим экономии сил. Никуда не спешите, просто плывите по течению. Переслушать можно Макса Телеги, гороскопа, а прочитать, да, в текстовом видео выложен в нашей группе ВК, Радио Рекорд Самара. Ну и через несколько минут я почитаю твои сообщения. Сегодня выясняем, с каким сериалом у тебя ассоциируется детство. Во как. Пиши.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Ну и перечитаем сериалы, на которых ты вырос, с которым ассоциируется твое детство. Клон Дикарод, секретный материал. Вот от Надежды сообщение. Семейка динозавров. Дмитрий пишет. Санта-Барбара. Вот Дамир, видимо, захлеб смотрел. Вавилон. Вот от Ивана сообщение. Воронины. Вот Никита. Что у вас разные временные вот какие-то, мне кажется. Хотя, я уж даже не знаю, в разное ли время эти сериалы ушли. Рабыня Изаура. Вот Леночка тоже пишет. Санта-Барбара. И Лена Ребята пишет. Другая Лена. Друзья. Вот сообщение от Ильи. Так, ну много-много комментариев. И в личку пишите вы. Спасибо большое. Пишите вот в комментариях под постами в телеге Макси. В личку ВК, в личку в телеге тоже можно писать. Итак, с каким сериалом тебя ассоциируется детство? На каком сериале ты вырос? Первое, что вспомнишь, то и пиши.
0: Угу. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В наши дни возвращаемся. В данный момент Самаре плюс 12. По данным Яндекс, погода днем 18. Малооблачно. Выходные до 21. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, но вообще как-то сегодня утром относительно все спокойно, свободно. Выше 5 баллов не поднималось, даже больше после 8 утра было и 3 балла в моменте. Ну, то как-то машин меньше, чем обычно. На сайдскарме от Карла Марса до Московского шоссе, тем не менее, на 15 минут можно остановиться. Также от Тихвинска до Москвы. На Московском, ну так, с переменным успехом везде едем. От 22 до сайдскарме притормозить придется, от Аврора до Самфирова. Также от Революционной до 4-го проезда, от Революционной до Луначарского, на Революционной от Гая и до Дыбенко. Вот здесь вот так подольше постоишь. На улице Авроры от Аэродромной до Дыбенко. Тоже плотное движение. Тухачевского от Гагарина. На Заводском от Профильного до 22-го, от Гаражного проезда до 22-го. Так. И от Кирова до Земицы тоже затор. На Нововокзале между Москвой и Новосадовой. Новосадовая перед Нововокзальной из центра. И Зубчак от Магистральной до Товарной. Стоит отметить Олимпийскую и Карл Марса перед Ракитовским шоссе. Я же отмечу Дано Бразерс. Послушаем очень скоро. Очень бодрую историю. И Макс Тайлер тоже недавняя обновочка. Через чуть-чуть.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31.

0: 1 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
9: Так, ну вот мы следим с утра за температурой, за обстановкой на дорогах города, да, а еще мы следим за ценой на билеты на день рождения рекорда. Ну, на самом деле, что за ним следить, пока она не меняется, ну, может, конечно, поменяться. Но я сейчас не пугаю, просто на всякий случай сообщаю, что приятно их купить по меньшей стоимости, чем, может быть, попозже, ближе к мероприятию. Ну, понятное дело, что ближе больше цена. А мероприятие, в принципе, не за горами. Кажется, что 20 ноября далеко. Не так уж и далеко. 20 ноября отмечаем 22-й день рождения самарского рекорда в ивент-холле «Сигнал». Диджей Фил, МС Жан приезжает из Питера. Самые крутые треки за 22 года. И тема наших дней, естественно. 5 часов музыки, драйва, хорошее настроение, общение, ностальгии. Присоединяйся к нам. Сейчас наличие билеты по 1500 рублей, пока цена не поменялась. На Кассир.ру успей купить. О, Кассир.ру, национальный билетный оператор. ГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено детей. Мы на самом деле очень тебя ждем. Ждем Жанна, ждем Фила. Самарская команда тоже там будет. В общем, будет круто и здорово. Однозначно, по-любому.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
10: 22 года вместе.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31 на часах. Мэр Самары Иван Носков уже проголосовал на выборах в Самаре. Глава города рассказал, что уже посетил избирательный участок и сделал свой выбор как гражданин страны. Тем временем не забыть взять хорошее настроение. На выборы посоветовали избирательной комиссии региона. Такое обращение было опубликовано в официальном канале. Ну, конечно, про паспорт также сказано. В вузы Самарской области в 2026 году поступили более 12 тысяч студентов. Такие итоги приемной кампании, об этом сообщает «Комсомольская правда», отмечается, что из первокурсников больше 20% из других регионов страны. В конце сентября в Самарской области ожидаются магнитные бури. С 24 по 27 число уровень геомагнитной активности может составить 5 баллов. Это умеренная буря. Причина – солнечные вспышки. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни Самары, страны и мира, читай в круглосуточном режиме в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же все подробности про наш день рождения. Мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграет DJ Phil и MC Жан. Ссылку на билеты по 1500 можешь найти также в Телеге и в Максе в закрепе. Запрещено для детей.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦВРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
20: Празднуем день рождения Радио

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9:45 в Самаре. Пробежимся по улицам города, по пустым улицам города. Насколько они пусты, сейчас я расскажу. Так, играем «Я не местного». Выясняем, какие улицы Самары пересекаются, какие нет. Двое встречаются и отвечают на мои вопросы в течение 15 секунд. Вопросы такие. Озвучу две улицы. Нужно сказать, да или нет, пересекаются они или не пересекаются. У кого больше правильных ответов, тот становится местным рекордсменом и забирает приглашение на прогулку вдвоем на квадроцикл «Квадропрофи». Круто, можно необычно провести свой досуг. Прямо сейчас отборочный вопрос. Две улицы. Напиши «да» или «нет» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки прямо в канале, в ленте, внизу, в углу. Либо в личное сообщение группы ВК. Где удобнее, там пиши, сообщение все приходит в одно окно. Главное указать еще номер телефона. То есть напиши «да» или «нет» и номер телефона. Пересекается или нет в Самаре, внимание, Гагарина и Марис Тореза. Гагарина и Марис Тореза. «Да» или «нет». Пиши «да» или «нет» и номер телефона в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 20 и 40.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И что на улице происходит? В данный момент температура плюс 12, по данным Яндекс погода днем 18, малооблачно, выходные до 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотно к 10 часам уменьшится до 4. На Сайскарме сейчас проблема от Новосадовой до Московского шоссе и от Карла Маркса до Московского шоссе. И там до 15 минут. Длина революционная от Гая до Гаражной. Проблемы на Московском все остановилось от Гагарина и до 4 проезда. В центр где-то от Губанова до Нововокзальной, от 22 до Советской Армии. Там ДТПшка, будь внимательна. Так, еще где сложности? На Заводском от Кирова до Земица. На улице Победы в центр придется немножечко притормозить от Металлистов и до площади Кирова. Ну, так плотное движение, на Физкультурной чуть посвободнее. Олимпийская и Карл Маркса перед Ракитой. Ракита тоже ненадолго тебя остановит перед проспектом Карла Маркса. Тапковер Fast First Day очень скоро здесь, и Trap Mafia House.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
0: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
3: olvi-ss.ru.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре Гэмбл на Пятигорской, 11, телефон 304-700.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: «Билджи. Надежность в движении».
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.56 в Самаре. Продолжаем познавать... хотел сказать себя, город Самару. Выясняем, какие улицы Самары пересекаются, какие нет. И иногда не просто выясняем, какие пересекаются, какие нет улицы. Иногда, в принципе, эти улицы узнаем. Да-да, впервые слышим о них. Ну, посмотрим, какие задания сегодня выпадут нашим участникам. Я приветствую в эфире Сергея. Серег, здравствуй еще раз.
2: Да, привет.
1: Алексей тоже с нами. Алексей, прием, доброе утро.
3: Привет. Доброе утро всем.
1: Так, Серег, где находишься? Территориально имеется в виду, локационно.
2: Ну, демократически, вот в твоей очереди на заправке.
1: Дежавю, прям у нас очень часто в эфире. Где находишься? На заправке в очереди. Алексей, а ты?
3: Воскресенка проехал, еду в Чапаевск.
1: Все, все аккуратны, внимательны. Алексей, там, не знаю, постарается никуда не ехать. Сергей пытается не прощелкать свою очередь на заправке. Итак, у каждого 15 секунд времени набор улиц. Нужно отвечать, да или нет, пересекать или не пересекать. Все очень просто. То есть называют две улицы, нужно сказать да, либо нет. Итак, в течение отведенного времени у кого больше правильных ответов, тот и получает звание местного рекордсмена и приглашение на прогулку вдвоем на квадроцикл квадропрофи. Ну, а тот, кто меньше дает правильных ответов, тот тоже получает приятный бонус от рекорда. Сергей, начнем с тебя. Готов? Раньше у нас здесь
2: да,
1: светился с ответом верным на отборочный вопрос. Тогда запускай секундомер. Твои улицы, вот они. Победы Калинина.
2: Да.
1: Буянова Арцебушевская.
2: Да.
1: Крайняя, Ближняя.
2: Нет.
1: Улица Промежуточная и Проезжая.
2: Нет.
1: Угу, так, на... четыре вопроса ты успел ответить. Все ли улицы тебе знакомы, скажи?
2: Ну, что-то вот не совсем.
1: Не совсем? Ну, судя по ответам, как будто бы знакомы. Три правильных ответа у тебя. Неплохо, неплохо. Алексей, можно лучше, да?
2: Ну,
1: хуже тоже можно, конечно. Вот, но мы все-таки на хороший результат настраиваемся. Поехали, твои 15 секунд, твои улицы. Физкультурная Енисейская.
2: Нет.
1: Улица Садовая, Маяковская.
2: Да.
1: Усть Каменогорская и Верхнекарьерная.
2: Да.
1: Долинная и Пустынная.
2: Нет.
1: Нет. Угу. А тебе ли все улицы знакомы, скажи?
3: Вот третий вопрос. Не знаком.
1: Усть Каменогорская и Верхнекарьерная, да? Не знаком. Да, все остальное знакомо. Ну, кстати, все логично. Ты на него и неправильно ответил. А вот на все остальные правильно. Три правильных ответа у тебя. Еще травные. Мы, конечно, за дружбу, но у нас тут соревновательный момент включается. Поэтому сейчас, ребят, я озвучу контрольный вопрос. И вам нужно прокричать свое имя. Сергей, ты кричишь Сергей. Алексей, ты кричишь Алексей. Что, в принципе, очевидно. Вот кто первый кричит, тот и отвечает. Ну, и желательно отвечает верно. Тогда победа достается ему. И если отвечать неверно, то победа достается сопернику. Ну, конечно, лучше взять все в свои руки. Но это как хотите. Итак, внимание, внимание. Вопрос, вы кричите свое имя. Да, нет, кричать не надо. Пересекается или нет в Самаре улица Нагорная и Минская?
2: Алексей. Серега.
1: Алексей был раньше. Алексей, быстренько. Да или нет? Нагорная, Минская, да или нет?
2: Да.
1: Да, пересекается. Вот, все, я принял ответ. А ты точно уверен, что они пересекаются?
2: Нет, не уверен.
1: Не уверен, да? Ну, понятно. Ну, все, уже обратно никуда не денешься. Сергей, а ты как считаешь, они? Ну, просто вот.
2: Да, они пересекаются, конечно.
1: А ты уверен, да?
2: Да, уверен.
1: Ну, вот чуть-чуть надо было раньше крикнуть, тогда бы ты победил. А так, Алексей, да, ты правильно отвечаешь. Я тебя поздравляю, круто, здорово. Сергей, никаких расстройств, с пустыми руками тоже тебе не оставляем. Договорились? То все хорошего дня вам, ребят. Ну, Алексей, помимо звания местного рекордсмена, еще, конечно же, получаешь отличный приз. Можно круто, здорово провести необычное время. Приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах квадропрофи. Идем дальше. Мегаутро продолжается.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. На рекорде.
1: Ну а тем временем первое село на Чукотке показало явку в 100% на выборах в Госдуму. В Нутепельмене живет 171 человек, значительная часть представителей коренных народов Севера. Вот давай с них пример брать во всем, в том числе и в нашем мероприятии. Ко дню рождения 22 года, нам исполняется 20 ноября. Мы отмечаем ивент-холле «Сигнал» на Лесной в Самаре. Диджей Фил, MC Жан приезжают, все самые громкие хиты за 22 года и треки наших дней, самые такие убойные, вкусные, ждут тебя. Мероприятие запрещено для детей, билеты сейчас по 1500 продаются. Ссылочка в Максе, в Телеге и в ВК в закрепе, если что. Мы вспоминаем треки не только на дне рождения, но и в эфире треки не знаю, молодости, юности. Ну, в общем, старые, добрые, за 22 года первые танцевальные. Ну, а также мы вспоминаем сегодня сериалы, на которых мы выросли. Опрос продолжается. Какой сериал у тебя ассоциируется с детством? Я почитаю еще варианты твои через несколько минут. Пока почитай плейлист. Дальше у нас Барабаба. Здесь поет Рафаэл, Gotta Be Cool. Поставлю для тебя Тини Геслера.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов Овны. Закрывайте обязательные рабочие хвосты и с чистой совестью уходите на заслуженный отдых. Тельцы и вторая половинка порадуют вас неожиданным и очень приятным сюрпризом. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут интересные встречи, новые знакомства. Раки, порадуйте себя покупкой, которую вы давно откладывали, время пришло. Львы, ваша харизма сегодня творит чудеса, вы легко договоритесь с кем угодно. Девы, побудьте немного в тишине, организму необходима полная ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь мнению близкого друга, его взгляд со стороны окажется очень ценным. Скорпионы, на работе, возможно, неожиданный, но крайне выгодный для вас поворот событий. Стрельцы, смело планируете загородную поездку на выходные, смена обстановки пойдет на пользу. Козероги, спокойной дипломатии сегодня решит любой спор лучше, чем открытый конфликт. Водолеи, наведите порядок в вещах и без жалости избавьтесь от всего лишнего. Рыбы, включите режим экономии сил, никуда не спешите, просто плывите по течению. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК, радио.

самые главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так, ну и после музыкальной юности вспомним сериальную. Да, ты сегодня расскажешь, на каких сериалах вырос, с каким у тебя ассоциируется детство и юность. Пиши в телеге Макси, ВК. Так, Альфа-отступник, вот от Сергея сообщение. Дикий ангел, от Алсу сообщение тоже. Тут личку тоже написал Дмитрий, Юля, про друзей. Тропиканка написала нам Елена. Так, еще какие варианты? Елена, ребята, тоже несколько ответов, в том числе вот последний от Светланы поступило. Общаемся. И лучше писать прямо в телеге Макси под опросом в комментариях, чтобы все другие тоже могли прочитать. Не знаю, там лайкнуть возможно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 18. На выходные до 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Обещали 4 балла, что-то не случилось. Московское шоссе от Николая Панова до Потапова. У нас сейчас тормозит, то есть из центра, чтобы ты понимал, до Самфирова. Да, вот так вот будет вернее сказать. От Жигулевской до Советской армии тоже проблемы. На Революционной от Гая до Гаражной. На Гагарина от Тухачевского до Революционной. Затор на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой. На Старозагорье от Воронежской до Нововокзальной. Карл Маркс свободнее. На Заводском от Гаражного проезда до 22-го. И от Гаражного проезда до Кабельной товарной перед Зубчагой, Олимпийской, Карл Марса перед Ракитой, Ташкентская, Старозагорода, Карл Марса тоже ненадолго тебя задержит.
0: Реклама. Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
10: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте «Железинск.ру».
11: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
12: Как успеваешь? А семья?
11: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
13: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Конкретно празднуем 20 ноября, 22 года исполняется. Мы ждем тебя, также ждем Жанны и Фила. Они отыграют все самые крутые треки за 22 года. Тема наших дней, естественно, с 9 вечера до глубокой ночи. Там уж, смотри, по самочувствию, не знаю, по возрасту, как угодно. 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций. Что нужно отметить сейчас, пока еще в продаже билеты по 1500 рублей. Ну, не первая цена уже, вторая, но тем не менее... приятное. Заходи на кассиру и приобретай заранее. Подготовь себе местечко на танцполе. 20 ноября мы будем очень рады тебя на самом деле увидеть. Нам это очень-очень важно. Итак, еще раз. 22-й день рождения. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной в Самаре. О, кассиру национальный.

0: мобильный билетный оператор ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
1: Record Dance Radio. 22 года вместе.

0: Засада на рекорде.
1: 10.39 в Самаре. Кажется, сейчас читаем твои сообщения, которые поступают в засаду. Ключ к телеге, в личку ВК. Мы сегодня дублируем в Макс канал и в Телеграм канал. Там тоже можно писать в комментариях, что актуально, что не актуально уже. Какие-то новые данные сообщай. Так, почитаю те сообщения, которые у нас поступили к этому моменту. Вот что, собственно, ты пишешь. Так, обновляю, да, и новенькие послания. Постсок. Сообщение пришло. Выезд на магистраль центральную, видимо, да, из Дубравы. Волгария, Остинская, 4, Фрунзенский, наверное, мост, да, в центр, Гудок, Аврора после Печорских, Гагарина, как есть, Алматинка после Москвы, 22-го Парсеза, Свободы, Кристалл, Антошка, Сайц, Карми, 2 ДТП, сообщили нам тут, Ташкентская стоит, рынок Пятнашки, Интермебель из города, спасибо большое, да, за информацию, пиши, актуально, если будут какие-то новые данные, вообще, в принципе, в личку телеги, в личку ВК можешь сообщать, что вообще происходит, не только на дорогах, очевидцем чего-то стал, что-то интересное, может быть, важное, рассказываем, с тобой на связи.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: И о некоторых новостях расскажу. В Тольятти состоялся технический запуск фонтана на центральной площади. Первая стадия обновления этого общественного пространства завершена. Как сообщил глава города Илья Сухих, увидеть светомузыкальное шоу можно будет сегодня, завтра и послезавтра с 8 вечера и до 21 часа. В Самаре возобновлено движение речных судов этим утром. Ранее теплоходы и паромы переставали ходить. Они вернулись к работе после того, как рассеялся туман. Но предупреждение о тумане также распространяется на ночь и утро 19 сентября. В ближайшие выходные в Самаре ожидается теплая погода без осадков, сообщают приволжскому ГМС. До 21 градуса может прогреться воздух. В начале рабочей недели осадков также не ожидается. Температура ночью будет опускаться до 6-11, а днем 20-25. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И там же в закрепе подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам 22 года. Напомню, мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграют диджей Фил и МС Жан. Ссылку на билеты по 1500. Также вот телеги и Макси в закрепе. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
18: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
19: 22 года.

главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 10:46 и давай подведем итоги нашего вопроса. Мы сегодня выясняем, на каких сериалах ты вырос, с каким сериалом у тебя ассоциируется детство. Ну, конечно, популярный ответ тут и «Дикий ангел», и «Друзья», «Санта-Барбара». Конечно, все бразильские. Вот Светлана написала нам. Так, «Остаться в живых». Сообщение у нас от Игоря прилетело. Так, «Побег». Даже пересматривал, написал нам Дмитрий. И вот здесь вот от Светы, от Артема. Да, и от Юлии тоже сообщение про «Отчаянные домохозяйки». Вот так вот. Общаемся дальше. В личку телеги вот многие допишут, в личку ВК. Ну и, конечно, под постами с опросами тоже можно отмечаться в комментариях. Радио Рекорд Самара, наш канал.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: К этому моменту воздух в Самаре прогрелся до 14, по данным Яндекс.Погоды днем 18, малооблачно, выходные до 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, но все-таки вот-вот должна уменьшиться загруженность до 4. В данный момент Нововокзальная от Москвы до Новосадовой, такой небольшой участок, ну 15 минут, между прочим, тратит из твоей жизни. На Революционной проблемы от Гая до Гаражной, на Гагарина от Тухачевского и до Революционной сложности. На Московском от Потапова до Авроры, также от Самфировой до Советской Армии, от 22-го до Советской Армии, там ДТП, и Советская Армия перед Москвой тоже перед этим перекрестком. Тормозит Заводской от Профильной до 22-го партиезда, Ташкентская от Карл Марса до Старозагора, Карл Марса перед Ракитовским шоссе. Возвращаемся к музыке аниме, дальше Out of My Body, и послушаем Барабабу, недавняя обновочка.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем. Фитнес. Детские и игровые площадки. Круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: День рождения «Радио Рекорд». Хиты всех времен.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей

0: Рекарде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами в эту пятницу.
3: И вот это факты, и любовный гороскоп, и горячие новости, все тоже будет.
2: Да, знаете, что интересно, опрос произошел некий среди девушек, и оказалось, что каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Вот что, около 38% девушек кормили парней их нелюбимой едой, да, когда поссорились, говорят, только это есть, вот это и ешь. А специально пересаливали, а еще 19% делали блюдо острее специально, то есть так чуть-чуть портили его даже как-то.
3: Хорошо, что я не готовлю.
2: Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры. Просто все, ничего более. Забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Видите, как пацаны, как оно, мы им ребро, а они нас кормят фигней. Ну вот как это?
3: Мы им ребро?
4: Мы им ребрышки.
3: Они на нем варят бульон.
4: Мы им ребрышки, а они их приготовить не могут.
2: Реально, ну вот такие вот девчонки.
3: Ну потому что, парни, да, вы во время ссоры-то контролируете ваши язычки.
2: Вы до этого себя в ситуациях контролируете?
3: Ну, на самом деле, самое обидное, когда в ссорах люди начинают обидные вещи говорить. Их тяжело же потом забывать.
4: У меня вопрос. Контролируете язычки в смысле? Температура и вовремя переворачивать на сковородке?
2: Хорошо. А забытая годовщина? И
3: это жесть.
2: Возвращение домой позже обещанного.
3: Это нормально.
2: Ну, как бы... И то, как по мне, так перебор для того, чтобы подтравливать человека.
4: Слушайте, но это же не действенный способ. Большинство мужчин могут готовить себе сами. Да, приготовила какую-то бредятину, теперь это ты и ешь. Это все же законно.
2: И без денег на ноготочки осталось.
4: Ну, так сама там зубами обтачивай.
3: Ну, это еще хорошо. Там в каких веках могли отравить ядом?
2: Да. Вот раньше-то времена были.
4: В определенные века она бы и не приготовила. Плохо сразу бы.
3: Просто пересолила.
2: В определенные века она бы и не успела. Ее бы сразу за ведьму приняли. И все, собственно. Отец-одиночка, возможно.
4: Ой.
2: Интересно. Пацаны, в общем, знаете, если поссорились со своей второй половинкой, лучше поешьте где-то шавуху. Или бы закажите. Скажите, я не голоден сегодня.
4: Уж лучше немножко травануться, чем почувствовать обиду на себе.
2: Помиритесь, поедите. Все.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Рассказываем прямо сейчас.
2: Я хочу про бамбук. Сегодня Всемирный день бамбука. А знаете почему? Потому что его потенциал огромен и еще до конца не раскрыт. Во-первых, он классный, может быть, в текстильной промышленности. Это еда для человека. Я видела, кстати, как в Китае выжимают сок из бамбука. Удивительное зрелище. Так быстро и так вкусно. Это и декор для интерьера, и сырье для изготовления музыкальных инструментов, и материалы для производства бумаги. Вообще, интересная штука.
3: А панды его едят?
2: Да! А еще, вы знаете, какой, оказывается, есть такая штука, как легенда о страшной казни в древности в Азии. Вы знаете, да, что это бамбук, гигантская трава, которая может расти со скоростью до 1 метра в день.
1: Так сажали.
3: Так это же не легенда,
2: правильно.
3: Да.
2: Человека привязывали над побегом бамбука, который за сутки пробивал тело насквозь. Вот такая пыточка.
3: Да, он еще растет же, у него, по-моему, острый наконечник.
2: Это жесть. А еще весь бамбук одного вида на планете цветет строго в один и тот же год, даже если растет на разных континентах, а потом дружно умирает.
3: Дружно? Что это за массовый суицид такой? Ребята, выпиливаемся!
1: Бамбуковые сектанты.
3: Травяная эвтаназия.
2: Ну, кстати, именно вот за рекордный рост бамбук занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Ну, как бамбук
2: вот
1: вообще...
2: метр за сутки.
1: Я знаю, что еще туда наливают какой-то алкоголь. Он там настаивается 9 месяцев, и потом прям бамбук срубают. И вот как бутылки, как в этой же таре продают.
3: То есть он, получается, рожает им через 9 месяцев.
1: Универсальная вещь.
2: А универсальная. А еще летом бамбук охлаждает окружающий воздух до 8 градусов. И это как естественный кондиционер воздуха.
3: А если я не ошибаюсь, то вот панды едят же бамбук, да. А у них же желудок не предназначен для того, чтобы переваривать бамбук. Они просто его любят.
1: Да.
3: То есть, по сути, для них это вредная еда. Ну, то есть бесполезная.
1: Салют. Классный какой бамбук, да?
3: Надо вообще завести себе.
0: Реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова

0: Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
10: В прошлых выпусках трэш-пати.
11: Эй, Рональдо, скажи мне «щу-ю-ю-ю».
12: Че сказать?
11: Скажи мне «щу-ю-ю-ю».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на пятницу, на 18 сентября.
2: Так, Овны, вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к вашей личной жизни, будут оригинальными.
3: Тельцы, сегодня ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем.
1: Близнецы, сегодня вам стоит поговорить с вашим любимым человеком обо всем на чистоту, не стесняясь в выражениях и грубых словах.
2: Раки, не оглядывайтесь назад. Сегодня никакой пользы, ностальгия и встречи с прошлым вам не принесут.
3: Львы, будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни.
1: И девы, сегодня за вашим любимым человеком может приударить кто-то другой.
2: Весы, сегодня у вас в личной жизни будет очень ответственный день.
3: Скорпионы, сегодня стоит проявить излишнюю, можно даже сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого вы любите.
1: Стрельцы, даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы.
2: Козероги, для вас сегодня главное верить в то, что в итоге все будет хорошо.
3: Водолеи, сегодня вам снова станет грустно, причем, скорее всего, без особой какой-то причины.
1: Рыбы, ну не требуйте вы от вашего любимого человека невозможного. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Высылку российских дипломатов из Венгрии назвали частью продуманной стратегии властей страны. Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии. По его словам, решение о высылке предпринималось после сложного и тщательного продуманного процесса, а важную роль сыграл выбор подходящего момента. При этом часть деталей Будапешт не намерен раскрывать публично. Премьер Таиланда призвал иностранцев, нарушающих законы, покинуть страну, а заодно заявил, что им незачем умирать на территории королевства. Так он раскритиковал запрос о строительстве частного кладбища для иностранцев. По словам премьера, религиозные объекты и кладбища должны соответствовать местным законам и культуре. Он также назвал недопустимым, когда иностранцы получают разрешение на ресторан, а затем используют посещение для религиозных обрядов. Рафаэль Надаль впервые после завершения профессиональной карьеры выйдет на корт в выставочном турнире. Матч пройдет 3 октября на Мальорке и будет приурочен к 10-летию его теннисной академии. Всего запланировали 7 выставочных поединков с известными спортсменами, чьи имена объявят позже. Надаль завершил карьеру в ноябре 24-го. За карьеру испанец выиграл 22 турнира «Большого шлема», включая рекордные 14 титулов на Ролан-Гаррос. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, как вы любите.
2: Мужчина 600 раз жаловался в городскую администрацию, и теперь на него подают в суд из той же самой администрации. Дело в том, что он потратил кучу времени. Он звонил и по телефону, и лично. За 3 года 600 раз он обращался к сотрудникам. Претензии, ну, начиная с мелких проблем, там, не знаю, грязь на улицах, неисправное оборудование на спортивных объектах.
1: По делу, то есть.
2: Постоянно требовал от чиновников не только официальных объяснений, но и извинений. Иногда даже угрожал. В общем,
1: мощно.
2: Они психанули и подали в суд на обидчика с намерением взыскать с него $2500. Эта сумма рассчитана, исходя из зарплаты сотрудников за то время, что они должны были разбираться с жалобами.
1: Он же по делу звонил. Или я неправильно услышал что-то?
2: Ну, для меня же вообще как бы сейчас новость, что получается у них каждая жалоба исчисляется временем, потраченным на него.
1: Реально, или у тебя есть количество жалоб в месяц, ты больше не можешь пожаловать.
3: Может быть, за угрозы, я думаю, что. Но я придумал для него другой идеальный путь. Ему нужно найти девушку, жениться на ней, потом пожить с ней некоторое время, и чтобы его пригласили на семейный ужин. А она окажется дочерью главы этой организации, тогда он уже за ужином сможет спросить.
1: Ну это сложно, на него в суд подадут опять.
3: За что?
1: За что-нибудь, за столом найдут с него что-нибудь интересное. Ну, неправильно сел.
3: Тоже. Вот. Неправильно сел, посадим нормально.
1: Да, да, вот садись туда теперь. У меня есть горячая новость, причем очень забавная. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что чихуахуа — это потомки диких койотов вообще. Вы представляете размер дикого койота и чихуахуа? Именно поэтому, они говорят, чихуахуа постоянно устраивают истерики, лают на все подряд и имеют большие уши. Вот. Прямой потомок.
3: Ну чихуахуа — это смертники, по сути. Они же кидаются на больших собак.
1: А им все равно вообще. А им нечего терять. А что ты с таким ростом сделаешь? Ну, правильно? Ты можешь только сидеть у хозяйки на руках, либо в сумке. Все, тебе только там комфортно. А больше ничего. Ты охотиться не можешь.
3: Это представил, да. Есть же собачки, которые вообще не ходили ни разу, наверное.
1: Да, их просто носят.
3: С атрофированными ножками.
1: Все думают, ой, как жалко собачку. А ее просто не пускали никуда.
3: А представляешь, что кто-то сейчас услышит эту новость. Такой, потомки койотов? Заведу койота. И вот она уже идет с этой бешеной псиной на привязи.
1: Здоровенная такая, в клетчатой сумке несет ее. Классно. Было бы.
0: На рекорде.

0: 91,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Ну что, давай посмотрим, что у нас сейчас за окном. По данным Яндекс, погода сейчас в Самаре малооблачно и плюс 17 градусов. Днем сегодня ожидается до плюс 19, также малооблачно будет, но вечерочку можно даже погулять до плюс 15 и вообще ясно. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда и заряжаться позитивом и энергией. Каждый день с 7 до 11 у нас для тебя рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит действительно обратить внимание. Слушаем с тобой неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также наши любимые игры «Тачки», где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Играем в инфосотку, где выясняем, какие из интересных новостей правдивы, ну а также проверяем тебя на знание улиц города в нашей игрухе «Я не местный». Но еще полезная и важная информация и многое другое. Напомню, что все это с 7 до 11 мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре «Гэмбл» на Пятигорской, 11, телефон 304-700.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Тамара, привет! В эфире «Первая танцевальная» и я, Наташа Марко. Сегодня, наконец-то, пятница, время, когда можно хорошо так потрудиться, ну а потом хорошо отдохнуть. Кстати, о работе. Недавно проведенные исследования говорят о том, что лучший возраст для смены деятельности и начала новой карьеры – 30-39 лет. Мы рекорд, ребята, молодые, у нас все еще впереди, нам всего-то исполняется 22 года. Не забудь освободить для посещения нашей вечеринки 20 ноября. Будем зажигать с тобой в ивент-холле «Сигнал». Уйдем с тобой в отрыв под лучшие треки этих 22 лет. Скорее приобретай билеты по самой интересной стоимости. Да и музыка у нас на рекорде самая клевая. Мы себе никогда не изменяем. В этом часе услышим с тобой Джоэль Кори, «Whisper». Будет Эйв, «Meet Me The Dog». Послушаем энергичную работу «Go» от The Chemical Brothers. А также Алка Калет, «Dive Into Me». Ну а также ты знаешь, что пятница – это время новинок в эфире рекорда. И я расскажу тебе о том, что продюсер, выступающий под псевдонимом Матрода, который в том числе и хорватский электронный музыкант и диджей, сейчас он базируется в Лос-Анджелесе, создал собственный поджанр Матрода Саунд. И что бы это ни значило, звучит довольно интригующе. Ну а теперь к новинке. Хорватский талант представил ремейк известного трека «I Need Your Loving». Слушаем и делимся впечатлениями. И все это «Рекорд Дэнс Радио».
0: Рекорд. Премьера трека.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А мы продолжаем приглашать тебя на наш 22-й день рождения Самарского рекорда, который пройдет уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ждет тебя грандиозная вечеринка, которая продлится почти 5 часов с 9 вечера и до глубокой ночи. Услышишь самые громкие танцевальные хиты за эти годы, но также актуальные треки наших дней в исполнении диджея Фила и MC Жана. Все это мероприятие

0: попадешь. Хотя бы на 95%. Но прямо сейчас мы найдем с тобой участника. Отправляй фразу «день рождения» в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». И кнопка отправки сообщения есть прямо в канале в нижнем углу нашей ленты. Или же отправляй в личные сообщения группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Итак, пиши «день рождения» в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте. Ну а далее номер телефона. Жду 22-го по счету.
1: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
2: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
1: Для зрителей старше 16 лет.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
13: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
14: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
15: BLG. Надежность в движении.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Происходить все это будет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Там, конечно же, пройдет у нас грандиозная вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи будем с тобой тусовать под главные хиты, которые звучали за эти 22 года. И все они будут в исполнениях наших крутых приглашенных гостей, диджея Фила и MC Жанна. Все это мероприятие запрещено для детей, напомню. Обязательно присоединяйся к нам уже прямо сейчас. Ты можешь купить билеты, кстати говоря, еще по первым ценам. Ну а еще ты можешь выиграть пригласительные. И ранее у нас уже звучал призыв к нашему розыгрышу, и в эфир у нас попадает Елена. Елен, привет!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Привет-привет! Так, ну что, я думаю, что ты много раз слышала шутки нашего деда. Еще разочек я тебе все-таки проговорю правила наши, да? Тебе нужно было попасть в эфир, ты это уже сделала. И, конечно же, продолжить одну из шуток нашего деда. Звучат они на рекорде уже много лет. Я тебе сейчас поставлю первую часть, но тебе нужно, собственно, ее завершить. Если вдруг ты эту шутку не слышала или не помнишь, тогда, пожалуйста, полагайся на свое чувство юмора и интуицию. Может, даже тебе повезет и в таком случае. Ну что, погнали? Готова?
2: Да.
1: Слушаем с тобой шутку нашего деда.
3: Неудачная попытка метателя копья.
1: Так, неудачная попытка метателя копья. И дальше продолжение.
2: Так, метателя копья. Там что-то было про другого.
1: Про другого кого?
2: Спортсмена.
1: Про другого спортсмена. Так, ну, в принципе, хочу тебе немного подсказать, мысли твои верные. Итак, вспомнишь, напомню, что, ну, давай, 95 хотя бы, если процентов текста угадаешь, тогда билеты достанутся тебе.
2: Прервала удачную попытку прыгуна с шестом, точно.
1: Так, скажи, пожалуйста, ты слушала вообще наши подсказки в нашем телеграм-канале, а также в Макс-канале Радио Рекорд Самара?
2: Ну, одним глазком, да, видела.
1: Одним глазком смотрела.
3: Неудачная попытка метателя копья прервала удачную попытку прыгуна с шестом.
1: Молодец, я тебя поздравляю, ты выигрываешь у нас пару пригласительных на наше крутое мероприятие. Напомню, что состоится оно 20 ноября, будем ждать тебя, договорились?
2: Да, супер, спасибо большое.
1: Тебе спасибо большое, крутого дня тебе. Ну, а также напоминаю, что мы разыгрываем еще много приглашений, и к тому же в любой момент ты можешь не ждать наших розыгрышей, а прямо сейчас купить билеты. И лучше, кстати говоря, сделать это пораньше, по первым ценам. День рождения Радио Рекорд Самара, ничего не пропускай.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Итоги приема на обучение в образовательные организации высшего образования участников СВО и членов их семей были представлены на выездном заседании Межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Заседание прошло в Отрадном под председательством зампреда правительства Самарской области Регины Воробьевой. По отдельной квоте в вузы региона в этом году поступили 748 человек. Всего в этом году было выделено 993 места, что составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Большинство выбрали инженерные и востребованные в экономике направления. На них приходится 58% бюджетных мест региона. Центр общественного наблюдения Самарской области, созданный на базе регионального центра «Мой бизнес», готов к работе. Именно здесь можно наблюдать за происходящим на избирательных участках, оснащенных видеонаблюдением, в режиме реального времени. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно все три дня голосования – с 18 сентября и до завершения процедуры подсчета голосов. Напомним, общественное наблюдение – это независимый контроль за соблюдением избирательного законодательства со стороны гражданского общества. Главная цель общественного наблюдения – содействие защите избирательных прав граждан, обеспечению законности избирательного процесса и формирование доверия общества к выборам и демократическим институтам. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр Колсанов и главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Сергей Пушкин посетили ревматологическое и рентгенологическое отделение и пообщались с сотрудниками и пациентами. Специалисты оценили результаты проведенного ремонта в ревматологическом отделении, которое работает более 45 лет. Ежегодно в нем получают помощь около 1500 человек. Андрей Орлов отметил, что благодаря мероприятиям нацпроектов и поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области создаются комфортные и современные условия как для пребывания пациентов, так и для работы медицинского персонала и оказания безопасной медицинской помощи. С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил более 211 миллиардов рублей. Своим клиентам самозанятые выдали более 200 миллионов чеков через специальное приложение «Мой налог». Количество налогоплательщиков, применяющих НПД, превышает 397 тысяч человек. Налоговый режим для самозанятых позволяет вести легальную деятельность и при этом максимально просто уплачивать налог. Регистрация, выдача чеков и уплата налогов происходит в мобильном приложении «Мой налог». Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки, консультационные услуги, образовательные курсы и инструменты по продвижению. Одна из наиболее популярных мер – ярмарки продукции самозанятых. Для региональных производителей это дополнительный канал сбыта, возможность найти новых клиентов и представить свои изделия широкой аудитории.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения «Радио Рекорд» Самара.

0: И расскажу тебе немного об актуальном. Сейчас в Самаре уже плюс 18 градусов, все так же малооблачно. По данным Яндекс.Погода, сегодня в течение дня будет до плюс 19, вечером до плюс 15. Ну а в субботу ожидает нас довольно теплая погода, до плюс 20 будет и также без осадков. И я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь круглосуточно читать в наших информканалах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Найдешь там новости не только нашего города, но еще и страны и мира. Обязательно подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах, ну а также смотри подсказки и подробности наших игр. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс-радио. 22 года. Вместе.

0: на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 2 часа, так это точно. И теперь, внимание, любители видеоигр и девушки, которые мешают им играть поближе к приемникам. Видеоигры омолаживают мозг. Ученые это выяснили. Не просто какие-то там психологи и люди, которые просто говорят. В общем, проводили исследования. В когнитивных тестах геймеры показывают результат, будто они на 14 лет моложе. И если вам 44 прямо сейчас, и вы любите поиграть в игрушки и играете очень долго, то вам 30. Ребята, мужики, девчонки, кстати, выбрасывайте все свои крема, давайте с пацанами играть. Есть много игр на приставку, чтобы играть вдвоем. Конечно же, на компьютере все, ваша вторая половинка, друг, вам расскажут. Поэтому давайте присоединяйтесь к нам. Тот крем омолаживающий, 7к не стоит точно. Вот видеоигра какой-нибудь, Человек-паук, не знаю, второго пройдите приблизительно. И все, это гораздо дешевле, раза так в 3 сейчас на маркетплейсах. Все, всем молодости в эту пятницу. Давайте сегодня ее точно не потеряем и всегда будем помнить об этом. Впереди у нас новинка, расскажу о ней чуть позже. А также в этом часе Фанко, The Beatin's Rockin' Record Remake. Аля Фарбин, конечно, Body Talk. Тиесто, Don't Lose Your Head. Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Ну и как по мне, так легендарная новинка прямо сейчас, и легендарная она благодаря исполнителям, которые ее создали. Сингл называется Tokas Miracle. Это событие в мире электронной музыки, действительно, официальный релиз состоялся 11 сентября. И вот уже спустя 7 дней она звучит у нас в прямом эфире, вы можете порадоваться и слушать ее до бесконечности. Состоялся релиз на легендарном лейбле Ministry of Sound. Трек объединил отцов-основателей танцевальной сцены. Вот что самое главное, Армин Ван Бюрен, Пита Тонг и топовую вокалистку Поппи Басков. История танцевальной музыки делает круг, и спустя 26 лет композиция Tokas Miracle звучит по-новому, кстати, в Рекорд ремейке. Слушаем новинку, пишем, как она вам, в чате мобильного приложения Рекорда.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама. Скажите «а»?
1: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе. На берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
8: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей Анталии. Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, давай посмотрим, что у нас сейчас за окном. Все плюс 17. Все так же ясно по данным Яндекс. Погода ночью сегодня похолодает все-таки до плюс 9, будет без осадков. Ну а завтра днем вновь разогреет до плюс 20 и будет малооблачно. На дорогах города продолжается 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой проведешь минут 12. На Авроре от Москвы до Марии Терезы простоишь 10 минут. Аналогично на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. Ну а также на Москве еще один сложный участок от Кирова до улицы Воронежской. Ну а я напомню тебе, что нас с тобой ждет грандиозное событие, которое пройдет уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мы будем отмечать 22-й день рождения. Радио Рекорд Самара будет праздновать его с огромным масштабом. Будут приглашенные гости, наши резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, и они сыграют самые главные хиты за эти 22 года, ну а также актуальные треки наших дней. Успей купить билеты по 1500 рублей, обязательно к нам присоединяйся. Ссылка на билеты есть в наших информканалах в Телеге и в Максе, ну а также найдешь эту ссылку в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе, и всего это запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
4: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. Украин 118-73-943-1730. Москва, 0+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, первая танцевальная на связи, 13.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и здесь с вами как минимум еще на час. Чтобы напомнить, что сегодня у нас пятница, это раз, у вас отличный вечер уже намечен, я уверен, это два, у каждого свой сценарий, что замечательно. И третье, что у нас есть соцсети и мобильное приложение Рекорда. Подписывайтесь на наши соцсети, там вообще 24/7 ведутся обсуждения слушателей всего, что только есть. В телеге, в Максе у нас новостные телеграм-каналы, там же с ведущими можно пообщаться. Ну и мобильное приложение Рекорда, вот что важно, там более 100 вообще онлайн-радиостанций, слушайте на здоровье, какую хотите, на свой выбор, под свое настроение, прямо сейчас, и вообще пусть будет у вас на телефоне. Не лишним, много лишних приложений есть на телефонах, будем честны, у меня, наверное, страницы две, но Рекорд никогда лишним там не был. Это вам от меня советик, держите на здоровье. Расскажу чуть позже о новинке, сегодня у нас пятница, конечно же, новинки в эфире будут звучать. Ну и немного о треках, которые уже не новинки, но также актуальны. Fisher, What a Life!

0: Бьюгель в этом часе. Move into the sun. Swedish House Mafia. Ну и, конечно, как обещал, пятница — это день премьер в эфире Радио Рекорд. Сегодня харизматичный вокал Беовульф и чистая танцевальная энергия в новом ремейке от Радио Рекорд. За прокачку трека «Феникс» взялся мощный дуэт диджея Нейтрино и Алекса Шика. Продюсеры сохранили национальную глубину оригинала, но добавили клубного драйва. «Феникс» — Радио Рекорд Микс. Слушайте на всех стриминговых платформах и ловите в эфире Радио Рекорд.
1: Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд» – возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
7: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21:00 для лиц старше 16 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Ясно, по данным Яндекс Погоды, ночью сегодня значительно похолодает на 10 градусов сразу же. До плюс 9 будет без осадков, ну а завтра днем вновь разогреет до плюс 20 и будет также малооблачно. На дорогах города продолжается загруженность в 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Садовое на 20 минут почти задержит тебя от Шеверника до Кирова. На Ракете постоишь от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Революционная притормозит от Марисы Терезы до Москвы. Нововокзальная от Москвы до Новосадовой 10 минут движется. И аналогично на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда. Но я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай прямо сейчас, подписывайся, читай новости, комментируй, участвуй в наших опросах, смотри наши приколы, ну а также ищи всю информацию о наших грандиозных мероприятиях, в том числе и о дне рождения Радио Рекорд Самара, который пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Обязательно читай, мероприятие запрещено для детей, ну а все остальные игрушки тоже мы там освещаем. Смотри Радио Рекорд Самара, Телеграм и Макс, все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с пятницей, а я обожаю пятницу, знаю, вы тоже. Ну, не пятница единая, много чего приятного у нас впереди. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие-многие другие. Имена двух зарубежных участников, они нам известны, вам пока нет, мы их объявим обязательно прямо вот в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом чате у нас Тони Дарк Айс, Йо Бари. Еще впереди Том Боксер и Марена. И, конечно, Тини Гесслер 125. А еще Анима Beautiful. Не забываем, что пятница — традиционно время новинок в эфире Рекорда. Сегодня у нас No Hopes. Это опытный российский хаус-продюсер и резидент лейбла Stress Out. Совместно с проектом Шик, на счету которого, по данным Beatport, уже более 1000 треков и ремиксов, они выпустили стильный инди-дэнс-ремейк под названием Dance Out The Fire. Прямо сейчас в эфире Рекорд Dance Radio.
0: Рекорд. Премьера трека.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Скажите «а»?
3: А.
2: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Фронт Сити поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
7: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России оказывает медвежью услугу администрации США и грозит ростом цен на бензин. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. Отмечается, что конфронтация с Россией и Китаем проигрышна для всех и играет на руку евроатлантическим разжигателям войны. Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян, заявила Мария Захарова. Их попытки распространения информации, направленные на блокировку процедуры выборов, а не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, отметила она. Сервисы не могут рассылать уведомления о скидках без согласия, сообщили эксперты. Если рекламные уведомления приходят без согласия или их невозможно отключить, можно пожаловаться в ФАС России, а компании грозит штраф, отметила она. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре разогревает к выходным не на шутку, и сейчас уже плюс 20 градусов. Ясно. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет до плюс 9, но завтра днем вновь до плюс 20, и также ясно, как и сегодня. На дорогах города по-прежнему 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Москве от Николая Панова до Потапова будешь двигаться почти 15 минут. На Заводском столько же простоишь от Профильной до 22-го партсъезда. На Высотовой и Демократической стопорятся от Губанова до Димитрова, Авроры от Марисы Тереза до Московского. И на Раките тоже 10-минутка собралась от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. И не забывай о том, что нас с тобой впереди этой осенью ждет незабываемое событие. 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет супер-клевая вечеринка, которую ты просто обязан посетить. 5 часов самой крутой музыки за эти 22 года. До глубокой ночи будем с тобой танцевать под крутые сеты от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Танцы, общение, яркие эмоции – все это будет обязательно, так что присоединяйся к нам. Прямо сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге и в Максе, ну а также в нашей группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Так что ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе, и все это запрещено для детей.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати»...

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Кристина, вы знаете, хочу вот новость вам рассказать. Она будет для школьников, для детей. Ну ладно, и для родителей тоже. Итак, среду в российских школах хотят сделать коротким учебным днем. Как вам такое? По задумке инициаторов, уроки именно в среду будут заканчиваться пораньше. Зачем? Ну, чтобы дети меньше уставали, лучше учились в конце недели, чтобы выгорания не было. Наконец-то кто-то у нас стал контролировать выгорание с самого детства. Ну, наверное, да, чтобы вот так логично распределялась нагрузка. В принципе, правильно. А почему вот у нас, у взрослых, такого нет? Вот на производстве, допустим, да? Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что бы вы изменили на своей работе, допустим. График, может быть, подкорректировали. Обеденный перерыв, может быть, там, скорректировали тоже побольше, подлиннее. Кому-то надо, может, наоборот, отменить, что хотите. Пишите, давайте фантазировать вместе. У нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Систек в этом часе. Мори и Fly Project. Тока-тока. Еще впереди Джон Кей и Калабрия. И обязательно Биби Рекс и Дэвид Гетта «Sad Girls». А еще Али Фарбин «Body Talk». Уже сейчас Баусы и Магнетик. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Реклама.
3: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
11: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи». Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
12: Билджи. Надежность в движении.
13: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Рекорд. Новости.
1: Белый дом рассматривает заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине, пишет Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил изданию, что такие соглашения могут показать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Премиальный туризм в России уже не может считаться сегментом преимущественно старшей аудитории. В первом полугодии более 40% всех обращений пришлись на россиян от 35 до 44 лет, говорится в исследовании. Доля путешественников в возрасте 55 лет и старше составляет лишь 13%. При этом главным направлением такого туризма стала Турция, на которую пришлись почти 50% всех заявок. Capitals забыли про день рождения Александра Овечкина. Клуб не поздравил капитана команды в соцсетях, хотя раньше делал это каждый год. 17 сентября россиянин отмечал 41-летие. При этом еще недавно Вашингтон публично защищал хоккеиста от нападок СМИ за участие в ролике «Единой России». Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре отличная погода, ясно и плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет также ясно и до плюс 9. Но завтра днем до плюс 20 разогреет вновь и будет малооблачно. На дорогах города уже 6 баллов. Движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. Полчаса будешь двигаться на Заводском от Кирова до Зимица. 15 минут простоишь на Алматинке от Ставропольской до Старозагора. Москва тоже на 15 минут примерно задержит тебя на участке от Гагарина до 4-го проезда. Но Садовая и Демократическая стопорятся от Губанова до Димитрова. Здесь всему виной дорожно-транспортное происшествие. На Уральской постоишь от АЗС до Южного шоссе и на Гагарина от Тухачевского до Революционной. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда. Круто, весело, позитивно и задором. Для тебя все самые клевые рубрики. Засада, где ты можешь делиться с другими автолюбителями тем, на что действительно стоит обратить внимание. Самые интересные неформатные треки в 8.40 в рубрике Трэш Пати слушаем с тобой. И, конечно же, играем в наши любимые игры. Тачки, где мы ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где проверяем, какие из новостей правдивые, а какие нет. Ну, а также в Я не местный, проверяем тебя на знание улиц города. Ну, а еще для тебя всегда самая важная и полезная информация и многое другое. Все это с 7 до 11. Мегаутро с Серегой Шевченко для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках Трэш Пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Мега приятная новость для нас, кошатников. Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет. Что? Не все колеса изобрели, что-то еще можно открыть? Да. В лесах Боливии нашли диких кошек. Так, цитирую название породы. Леопардус тилькауа. Это крошечный хищник, совсем небольшой. 46 сантиметров, вес около 1,5 килограмм. К слову, мой кот весит около 8. Генетики утверждают, что вид развивался отдельно целых около 1,5 миллиона лет. Где мы были? Почему мы ничего не открывали для себя? Хотя, как говорится, век живи, век учись, и всего можно научиться, что-то новое узнать. Друзья, пишите, что вот новенькое узнали за последние, допустим, 5 лет для себя? В чем совершали свои личные персональные открытия? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Музыку будем слушать. Ну, вообще, всегда мы же на Радио Рекорд, конечно. Иман Бэк, No Matter What впереди. Еще топик и Like Once. Также Holy Flame, да ну.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон в воскресеньем в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
16: Вы все его знаете. «Джили Манджаро». Технологии, статус. Внедорожник года 2025.
17: Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще 2 года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи пятого поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию. Об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

У директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре продолжается теплая погода. Сейчас плюс 18 градусов. Все так же ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет без осадков до плюс 9. Но завтра днем вновь разогреет до плюс 20. Будет малооблачно. На дорогах города 6 баллов. Движение затруднено все так же по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры 20 минут. Простоишь от Дыбенко до Промышленности. Алматинка собрала довольно крупный затор от Ставропольской до Старозагород. На Москве тоже 20 минут. Потратишь от Киевской до 4-го проезда и от Димитрова до Алматинки.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто». Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции, условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
0: Авто». Рекорд реклама.
4: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Скажите «а»?
7: А.
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
12: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск», Самара.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
14: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.

Рекорд остаются считанные недели, а именно всего лишь две. Безусловно, очень скоро состоится фестиваль «Белая снежная королева», и на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие диджеи и артисты. Также у нас будет два зарубежных гостя, и их имена станут известны в день шоу. 3 октября, через две недели, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу, разумеется, о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Вот что будет у нас звучать из самого вкусного и интересного. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар», «Рекорд Микс». Медуза, «Don't Wanna Go Home», «Рекорд Микс».

0: Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант.
1: Hey girl, we got a party to go to tonight. I've been saving up all day just

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре «Гэмбл» на Пятигорской, 11, телефон 304-700.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
10: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
12: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
15: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте jaluzinsk.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.

учитель алгебры очень расстроился, когда нашел свою жену с двумя неизвестными.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, в ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 17 градусов. Ясно. По данным Яндекс Погода, ночью температура опустится до плюс 9. Ну а завтра днем будет малооблачно и до плюс 20. На дорогах города стало немного спокойнее. 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс Карты. На Кирова из-за ДТПшки на пересечении с Московским шоссе. 40 минут простоишь от Старозагора до Московского шоссе. На Советской Армии получасовая пробка от Карла Маркса до Новосада. Уральская стопорится на 20 минут от АЗС до Южного шоссе. Москва еще стоит от Димитрова до Алматинки. Алматинка, в свою очередь, притормаживает от Ставропольской до Старозагора. И Нововокзальная от Московского до Новосадовой едет минут 12.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Белджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: «Билджи» – надежность в движении.
10: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
12: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяца фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
13: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
14: Как успеваешь? А семья?
13: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детстве. Комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Реклама в Самаре 212-99-90.
15: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А мы знаем, как ты любишь крутые сюрпризы, самую лучшую музыку и, конечно же, клевое общение. И все это сольется воедино 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», где мы будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года, и в честь этого у нас состоится грандиозная вечеринка. Мы тебя, конечно же, приглашаем. Будут также MC Жан и DJ Фил играть для тебя свои крутые сеты. Услышишь самые главные хиты за эти 22 года, а также актуальные треки наших дней. Для тебя куча розыгрышей и отличнейшее настроение. Успевай купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информационных каналах в Телеге и в Максе. Ну а также найдешь ссылку в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Мы тебя ждем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. И это мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Крутая сегодня пятница случилась. Такая теплая, яркая, полная эмоций. Ночью, правда, похолодает. Как раз можно сегодня выспаться хорошенько, ну а завтра уже отдыхать по-крупному. Кстати, 20 ноября предлагаю тебе такую же схему. Выспаться знатно и уже отдохнувшим, полным сил и энергии прийти к нам на вечеринку. В ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Крутая тусовка с лучшей музыкой, танцами, сюрпризами и, конечно же, любимыми гостями будут диджей Фил и МС Жан, ну а также все резиденты Самарского рекорда. Такое ты просто никак не можешь пропустить. Так что прямо сейчас забегай к нам в информканал и в телегу, и в Макс Радио Рекорд Самара, ну а также в группу ВКонтакте и ищи ссылку на билеты по 1500 рублей, они пока еще есть. Но в подарок нам приноси клевое настроение, уверены, будет куча незабываемых положительных эмоций, ведь с нами всегда наша самая лучшая танцевальная музыка. В этом часе будет, кстати, недавняя новинка от Fast Boy Music Sounds. Услышим Body Talk от Али Фарбен и Рене Миллер. Услышим с тобой еще The Second Voice с треком Let Me Be, Record Mix. А также Алек и Зиба, Dive Into The Ocean. А начнем этот час треком от Бауса под названием «Магнетик» на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: 22 года.

Главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первой танцевальной в Самаре. 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет суперкрутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней. Прозвучат они в специальных сетах диджея Фила и MC Жана. Запрещено для детей это мероприятие. Ну а ты присоединяйся к нам обязательно. Можешь купить уже билеты по 1500 рублей. Они есть в продаже. Ну а еще есть такая вероятность, что ты можешь выиграть пригласительный. Тебе нужно попасть в эфир и продолжить одну из шуток нашего дедушки, которые звучат на рекорде уже много-много лет. Я тебе буду ставить первую часть, ну а ты ее завершаешь. Может быть такое, что шутку ты не слышал или просто не помнишь. Тогда врубай на полную свою интуицию и чувство юмора. И может даже твой вариант продолжения шутки совпадет с оригиналом, как знать. Прямо сейчас давай найдем участника. Отправляй фразу «день рождения» в личный сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Неважно, куда ты пишешь, все сообщения у нас приходят в одно окно. Главное, обязательно указывай свой номер телефона. Итак, еще разочек, пиши день рождения в личку нашего телеграм-канала или же ВК. Ну а далее номер телефона. С 22-м по счету встретимся в эфире и разыграем пригласительный.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте unfit.ru.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд» – возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.
3: 90-е.
13: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Да, все верно. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет суперкрутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. В специальных сетах диджей Фила и MC Жана они будут звучать. Мероприятие запрещено для детей. Ну а тебя мы призываем обязательно к нам присоединиться. Будет очень круто. И прямо сейчас ты можешь купить билеты, которые стоят сейчас 1500 рублей. Но еще у тебя есть возможность выиграть пригласительные. Нужно попасть в эфир и продолжить панч нашего дедушки. Одну из шуток, которые постоянно звучат на рекорде много лет. И призыв уже прозвучал у нас. И в игру вступает Алексей. Леха, привет, ты тут?
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Ну что, ты вообще скажи, пожалуйста, цитируешь шутки нашего деда?
2: Ну, иногда да.
1: Иногда да. Ну, правильно делаешь, потому что раньше были анекдоты, а крутые парни цитируют шуточки рекордовского дедушки. Правильно я говорю? Конечно, правильно.
2: Верно.
1: Так, ну давай еще разочек я тебе правила напомню. Поставлю тебе первую часть шутки. Тебе же ее нужно завершить. Если вдруг ты ни разу ее не слышал или не помнишь, тогда включай чувство юмора свое. И, может быть, попадешь точно в цель. Хотя бы, ну, давай, 95% текста ты должен отгадать. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну все, я думаю, что ты готов. Погнали, слушаем первую часть шутки.
3: Амбидекстер – это человек, которому все равно, в какой руке.
1: Вот так, все равно, в какой руке. Что делать?
2: В какой руке держать ложку?
1: В какой руке держать ложку? А ты ее помнишь, эту шутку, или ты придумал?
2: Нет, честно, первый раз слышу.
1: В первый
2: это
1: раз
2: я не помню.
1: А вот так вот, вот так вот. Не особо она тебе запомнилась. Я думаю, что по-любому ты ее слышал. Ну что, давай проверять, верно ли ты сказал?
3: Амбидекстер – это человек, которому все равно, в какой руке держать пипидастер.
1: Вот такое вот пипидастер, к сожалению. Да, пипидастер. Ну, ничего страшного, не расстраивайся. В любом случае, розыгрыш у нас продолжается. Может быть, у тебя еще раз возможность такая появится выиграть пригласительные. Договорились?
2: Без проблем.
1: Ну, все, отлично.
2: Буду участвовать.
1: Отлично, отлично. Слушай нас внимательнее и читай наши информканалы. Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Там у нас подсказочка, кстати говоря. И к тому же там есть еще ссылки на билеты, которые стоят 1500 рублей сейчас на наше мероприятие. На день рождения Радио Рекорд Самара в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. 20 ноября мы тебя ждем обязательно. И это мероприятие запрещено для детей. А ссылочку ищи в закрепах, в телеге и в Максе, ну а также в нашей группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: По состоянию на 15.00 явка избирателей на выборах в Самарской области составила 16,56%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Всего в Самаре зарегистрировано более 905 тысяч избирателей. Почти 12 тысяч впервые голосуют на выборах в сентябре 2026 года. Тольяттинский «Акрон» оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на 120 тысяч рублей после матча с Краснодаром. 20 тысяч за нарушение техрегламента, 100 тысяч за поведение команды. 6 предупреждений и 1 удаление. После потепления в Самаре к следующей пятнице похолодает до плюс 13, а следует из предварительного прогноза Яндекс.Погоды. Ну а в выходные до плюс 21, дальше даже больше, до плюс 25. А еще больше новостей смотри круглосуточно в нашем Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе ищи подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечать мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграют диджей Фил и MC Жан. Ссылку на билеты по 1500 рублей также можешь найти в телеге в Максе, а также в группе ВК в закрепленных записях. И все это запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
19: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: похоже, в Самаре началось бабье лето. Сейчас плюс 16 градусов. Ясный и даже полнейший штиль. Ночью сегодня ожидается до плюс 9. Ну а завтра разогреет до плюс 20-21. И будет малооблачно. На дорогах города 4 балла. Местами имеются затруднения. На Советской Армии 20 минут простоишь от Карла Маркса до Новосадовой. На Уральской от АЗС до Южного шоссе также 20 минут потратишь. Нововокзальная стопорится от Москвы до Новосадовой. Гагарина от Тухачевского до Революционной. И на Москве еще 10 минут проведешь от Жигулевской до 22-го партсъезда. Ну а я напомню тебе в преддверии выходных, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», а также в описании в нашей группе ВКонтакте. Когда скачаешь, обязательно в настройках укажи регион Самарскую область. Ну а если ты остаешься в городе на выходные, то все очень даже просто. Бери свою умную колонку и говори ей. Включи «Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 150 рублей и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре «Гэмбл» на Пятигорской, 11, телефон 304-700. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в «Билджи-центр» на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: «Билджи» – надежность в движении.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд Dance Radio.
1: 22 года.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А мы знаем, как ты любишь крутые сюрпризы, самую лучшую музыку и, конечно же, клевое общение. И все это сольется воедино 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», где мы будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года, и в честь этого у нас состоится грандиозная вечеринка. Мы тебя, конечно же, приглашаем. Будут также MC Жан и DJ Фил играть для тебя свои крутые сеты. Услышишь самые главные хиты за эти 22 года, а также актуальные треки наших дней. Для тебя куча розыгрышей и отличнейшее настроение. Успевай купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информационных каналах в Телеге и в Максе. Ну а также найдешь ссылку в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Мы тебя ждем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. И это мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, и в нашем вечернем эфире будет очень много классных, интересных радиошоу. Давайте о них прямо сейчас коротко расскажу. Во-первых, через час у нас в эфире шоу Кремова и Хрусталева. Далее в 9 вечера у нас будет легендарный Рекорд Мегамикс. То самое радиошоу, где мы сводим треки чуть ли не каждые несколько секунд. Там вы услышите, наверное, под сотню треков за час. Можете посчитать сегодня сами. А шоу представит вам диджей Перец, наш резидент. Далее будет у нас MC Жан, великий и легендарный, представлять вам классику из мира электронной музыки в радиошоу Рекорд Классикс. Собственно, все логично. Ну а потом эфир у нас традиционно забирает Team Vox с шоу Рекорд Пати. А в час ночи, ну мало ли вы, совы или, опять же, пятница сегодня, отдыхают люди. В час ночи у нас будет транс-музыка на рекорде и шоу Армина Ван Бюрена. Вот такое расписание. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Bauer, Calling Out For You, Рекорд Микс. Бенни Бенасси и Хайптон, Illusion, Рекорд Ремейк. Тини Геслер, 1-2-5, Рекорд Микс. Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, Рекорд Микс. А прямо сейчас диджей Коджа и Джейсон Дерула, Мичика и

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир. РУ. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем. Фитнес. Детские и игровые площадки. Круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Билджи. Надежность в движении.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Best Future на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте мы в нашем традиционном формате, который называется «Неделя за пару минут», пробежимся по финансовым новостям фондового рынка. И начнем с инфляции, которая ведет себя подозрительно прилично. С 8 по 14 сентября цены выросли всего на 0,02%. Можно прямо доставать лупу, чтобы ее разглядеть. Хотя радоваться рановато. Впереди еще октябрьская индексация тарифов в ЖКХ. Годовая инфляция замедлилась до 6,27%. ЦБ в ближайшее время устойчивую инфляцию так и видит – 5-6%. Поэтому, видимо, в прошлую пятницу и сохранил ставку на уровне 14%. Фондовый рынок в ответ только зевнул, все и так ждали паузы и закладывали ее в цены. Индекс Мосбиржи к концу этой недели так и не смог закрепиться выше 2300, не хватает устойчивых факторов роста. Зато у нефти их хоть отбавляй. Впрочем, и здесь не все так однозначно. Ну, например, Brent накануне падал почти на 3% до $102. Рынок расслабился после новостей, что Саудовская Аравия обойдет поврежденный нефтепровод. Мол, страна уже нашла способ поставить нефть азиатским НПЗ. А вот российская Urals, наоборот, взлетела до $120 и торгуется гораздо выше Brent. Марка, которая исторически шла с дисконтом, теперь дороже эталона. Ну, а причины все те же. Проблемы с поставками ближневосточной нефти. Но даже это не помешало Конгрессу США окончательно принять так называемые адские санкции. Ну, называют их так, впрочем, в самих США, но при нынешней администрации там очень любят использовать такие вот эпичные формулировки. Ну и само слово «эпичный», кстати, тоже. Сам принятый закон позволяет теперь президенту страны вводить пошлины до 100% на товары тех государств, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Но, правда, размер тарифа определяет сам Дональд Трамп. Это может быть 100%, ну а может быть и 1%. Эксперты сходятся в главном. Инструмент нацелен не столько на Россию, сколько на Китай и Индию. Такой довольно удобный дамоклов меч в аккурат перед переговорами с Китаем. С другой стороны, новый виток торговых войн с Пекином и Дели пока может быть невыгоден Трампу. США и так теряют деньги на конфликте с Ираном и слишком дорогой нефти.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и напоследок пара слов про ипотеку. ВТБ поделился любопытной статистикой выдачи рыночной ипотеки. Вот той самой, без гослигот. В этом году выросли эти самые выдачи в 5 раз. За 8 месяцев больше 22 тысяч сделок на 80 с лишним миллиардов. Спрос держится на вторичке, ну а средняя ставка всего-то 19,5% годовых. Оказывается, при таком проценте люди тоже берут. По итогам года банк ждет выдач по 2,4 триллиона. Снизится ли темпы выдачи на фоне еще большей осторожности ЦБ? Вопрос хороший, но как будто бы вполне могут. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Всем хороших выходных. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление.
9: Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Вы

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане,
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И немного полезной информации на ночь. Завтра, по данным Яндекс.Погода, ожидается у нас малооблачная погода. Ночью сегодня будет до плюс 9, ну а завтра днем разогреет вновь до плюс 20. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения уже 20 ноября. И происходить эта грандиозная вечеринка будет в ивент-холле «Сигнал». Тот самый, что на Лесной. 5 часов самых громких танцевальных хитов за 22 года, а также актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан у нас будут присутствовать и играть. Для тебя самые яркие эмоции, конечно же, бесконечное общение, куча розыгрышей и подарков. Обязательно к нам присоединяйся, будет очень круто. И прямо сейчас успевай купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них можешь найти в наших информканалах в телеге в Максе, ну а также в нашей группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепах. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать с тобой грандиозный день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Плюс.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, по будним дням, у нас стабильность, слава богу, мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, древнегреческие боги полагали, что на свете нет ничего более ужасного, чем тяжелая и бесполезная работа. И подтверждением этого был, конечно, тот самый миф о Сизифе. Видимо, поэтому сегодня и нету этих древнегреческих богов. Они просто бы не смогли на весь этот ужас смотреть, потому что большую половину своего времени современный человек тратит именно на этот ужас, на тяжелый и часто совершенно бесполезный труд. Но этот час начала вот этого самого двухдневного исключения и освобождения от ужасов, пятница вечер, вы, возможно, уже не работаете, ну а мы еще здесь и, как обычно, здесь обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Трамп пригрозил запретить рыбалку в США просто потому, что может. Президент назвал власть главы государства сумасшедшей и на ужине в Белом доме с представителями охотничьей и рыболовной индустрии пошутил. «Полномочия моей должности просто невероятные. Я бы мог взять и запретить рыбалку. Пожалуй, я так и сделаю. Хотя бы на день или два».
2: Вот! Вот как нужно пользоваться властью. А то, знаете, вот наши депутаты, они так не пользуются ей, потому что рыбалку еще не запретили.
1: Ну, как бы да. Какие-то ограничения есть, но нет, и свобод много. Вот можно и рыбачить, и валежник собирать. Помните, нам разрешили вот это делать?
2: Да, да, нет, понятно. Ну, вот я и говорю, вот Трамп стал президентом. Только, знаете, я не понял, а что, это вот Трамп вот только сейчас до этого допер? Вот только вот на втором сроке, да, вот у него был целый срок, там, 4 года. Сейчас вот 2 года второго срока. А раньше что? То есть ему потребовался там целый срок и 2 года, чтобы это понять, или я не понимаю, или может быть, знаете что, вот я только одно могу понять, может быть, раньше он тоже этого хотел, но все откладывал. Да, сейчас, когда он увидел, что у него рейтинги одобрения там 36% сегодня посмотрел, и что даже его кореша, эти республиканцы в своих рекламных роликах больше его не упоминают, и он понял, что тянуть больше нельзя. Надо прямо сейчас что-то делать и срочно запрещать, ну, хотя бы рыбалку. А то потом поздно будет, выгодят с санными этими тряпками из президентства.
1: Ну, смотрите, как вот все было, как на самом деле. Я вам политолог расскажу. Первый срок у Трампа был тренировочный. Он присматривался, приглядывался, знаете, так ходил, там, пу-пу-пу, так-так. А во втором его прорвало, видите, то все переименовывает к чертям собачьим, там, заливы, проливы, озера, как бы, штаты там.
2: И пора уже пользоваться по-настоящему властью для дела, чтобы запретить рыбалку. Но смотрите, хотя, как и выражает Трамп, полномочия его должности невероятны, но все-таки, видите, чувство меры у него есть. Да, смотрите, что он сказал. Я бы мог взять и запретить рыбалку, да, вот, казалось бы, вот, скажем, какой-нибудь, может быть, наш депутат на этом бы и остановился, да, там, запретить рыбалку. А он, смотрите, я бы мог взять и запретить рыбалку, пожалуй, я так и сделаю, хотя бы на день или на два. То есть все-таки, ну, максимум только на 2 дня. Видите, смотрите, не перебирает. А вот, кстати, опять же, вот я думаю, вот некоторые наши депутаты, вот если бы запретили рыбалку, то запретили бы, наверное, если не на год, ну, знаете, вот как сейчас часто говорят, до 2030-го.
1: Да. Ну, и смотрите, Трамп опытнейший и мудрейший политик. Смотрите, он встречался с представителями рыболовной индустрии и охотничьей. Охоту не запрещают, потому что знает, что все его электорат, это республиканцы консервативные, они любят охоту, они любят оружие, они любят пошмалять по оленям, там, по дорожным знакам, там, да, все вот это южане там в Техасе, там, да, это вот как, про охоту он ничего не сказал, потому что был гнев народный вызвал.
2: Но и с рыбалкой у меня вопрос. Понимаете, вопрос очень серьезный. Сегодня, видите, как у нас выборы, как будто в США, да? Запретить рыбалку Трамп предлагает. Слава богу, не у нас же, да, у себя. Но, смотрите, запретить рыбалку, это значит и рыбу тоже. Потому что, ну как запретить рыбалку без рыбы? А значит, и опарышей, а значит, и пиво, а значит, и водку. Ну, потому что какая же рыбалка без водки? Нельзя же рыбалку отделить от всего этого. А это уже, знаете, серьезно. Такое решение может быть даже очень непопулярным даже в США.
1: Да, да, тем более в США. Ну, как вот запретишь рыбу? Вот, скажем, у них, как и у нас, как бы часто лосось идет на нерест. Как его в реках таких, да, бурных. Как его остановить, нерест лосося? Трамп даже не смог. Ну, как? Зайдет по пояс в реку, руки...
2: Вот как, действительно, зашел по пояс в реку, вроде без удочек, да, и руки под водой. Руки под водой, может, ты не рыбачишь?
1: Как это не идет? Клюет?
2: Да, поэтому, может, и доказывать тебя еще рано. Очень много вопросов. Ну и главное, и почему рыбалка? Нет, конечно, я не спорю, когда у тебя такая безграничная власть, как говорит Трамп, запретить рыбалку, конечно, тоже прикольно. Но, а почему именно, вот, не знаю, может, рыбалку, вот, может быть, что-то в рифму запретить. В рифму на русском я имею в виду. Рыбалка, такое слово,
1: греб. Рыбалка.
2: Да, да, ну, не важно. Да,
1: как... Нет, знаете почему? Да. Почему именно рыбалка? Да просто они ему на глаза попались.
2: Рыбаки?
1: Нет, ну, пришли к нему уже, он такой, о, точно, рыбаки, запрещу, какая рыбалка.
2: То есть, правильно я понимаю, если бы он увидел, не дай бог, анонистов,
1: ну,
2: а вот это было бы интересно, на пару дней.
1: Это по электорату ударит очень сильно.
2: Нет,
1: его.
2: Конечно, но только на пару дней, он же говорит, да? Причем, а почему нет? Смотрите, запретите анонизм, выключить все, что ему способствует, то есть как бы отключить анонизмогенное, да?
1: Вот, то есть воду, свет, интернет, как бы, да что?
2: Все, да. И Трамп, пускай лично это проверяет, тоже интересно. А вот честно, ведь вопрос-то на самом деле важный. А вот вы, Крем, что бы вы запретили, если бы вы были президентом с такими полномочиями?
1: Ну, просто потому что я же не президент, а просто у меня власть была бы такая, да? Потому что я королем хочу.
2: Ну, не важно, да.
1: Я на день-два?
2: Да, ну, конечно, не-не-не, ну, максимум,
1: ну, там, нарды. А то что они?
2: Ну, не больше.
1: Не, да? Не больше, конечно.
2: А я бы, знаете, вот это вот, мне что-то вот рыбалка застряла в голове. А я бы запретил рыбалку. Но вот я не такой, как Трамп. Все-таки, я же не зверь. Я бы ее запретил, но не полностью. Я бы запретил, например, только рыбаков с удочками. И с рыбой в руках. То есть вот там без рыбы, например, там, с грибами в руках. Это теперь можно.
1: То есть, ну, сетями браконьерскими тягать можно, да, по вашему законопроекту?
2: Надо подумать. И гольф бы я запретил, потому что это любимая... Да, это любимая игра Трампа, собственно говоря.
1: А я думал, гольфы, знаете, такие носочки высокие.
2: А, нет, и гольфы, кстати, тоже.
1: И репузы.
2: Но гольф, прежде всего, чтобы он вместо гольфа в гольфах рыбачил. Потому что даже если рыбалка будет для всех им запрещена, то ему-то можно. У него же полномочия.
1: У него же гольф. Вероятно.
2: Вот. Да? У него гольфы, кстати, я что-то не видел никогда.
1: Конечно,
2: ну, не важно.
1: Это Трамп гольфы, да.
2: Но это не важно. Важно же другое. Смотрите, Трамп говорит, у меня такая власть, что могу запретить даже рыбалку. Хотя бы на 2 дня. Хотя как раз это не хотя бы, вот это запретить рыбалку на 2 дня, это и говорит о самых высоких полномочиях. Потому что если ее запрещают, то...
1: Тревожное слово «хотя бы». Потому что планы-то у него более масштабные, да?
2: Нет, послушайте, нет. Вы не понимаете, логика. То есть если запретить рыбалку вообще, это одно дело. Это может любой даже депутат там, да, и какой-то МП сделать. А вот на 2 дня потом разрешить, да, снова 2 дня, это другое дело. Но вопрос. Вот представь на секунду, у тебя... неограниченная власть, или, как сказал Трамп, сумасшедшая власть, неограниченные полномочия. Что бы ты запретил в нашей стране, не в нашей стране,
1: в мире
2: вообще, на 1 день, на 2, навсегда? А, конечно, будет очень интересно почитать ваши оригинальные сообщения по поводу нашей программы. Вас бы запретил там на 8 секунд! Это все интересно, мы это читали, но давайте подумаем по-настоящему, без этих шуточек идиотских. Вот что бы ты запретил вот прямо сейчас, вот эмоционально. Всегда подходи эмоционально. Да я бы запретил вот они.
1: Гниды они, потому что.
2: А вот я, то, да, а вот это я бы оставил. Ладно. Короче, что бы вы запретили, обсудим, как всегда, в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне реже всех в мире умирают от поноса, подсчитали специалисты Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, смертельные случаи от диареи в России практически не встречаются, тогда как чаще всего заболевание заканчивается летальным исходом в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.
2: Я правильно слышу, россияне реже всех в мире умирают от поноса?
3: Абсолютно. Я видел эту карту по регионам. Россия как бы, то есть вообще не, практически по нулям смерти.
2: Подождите, реже? То есть все-таки умирают? А у вас в семье кто-то от поноса умер?
3: Никто не умер от поноса вообще, как бы, и не планирует. И это подтверждает мой личный...
2: Да, и, кстати, мой тоже. Вот у меня от поноса, да, никто. Да и вот, кстати, сегодня на рекорде, вот увидели где-нибудь?
3: Да, а вот на этой карте как бы... В Европе, в Западной, ситуация гораздо хуже. Но еще хуже со смертью от поноса в США.
2: Вот. И тут я хочу обратить ваше внимание. Смотрите. Самый важный — это всегда нюансы. Дьявол, хотел сказать, в поносе. Ну, и в деталях. И в поносе тоже в этом случае. Смотрите, как было сказано. Значит, вначале было в новости сказано. Там типа, россияне реже всех, там, да, умирают в мире от поноса. А дальше следующая фраза. По данным там организации бла-бла-бла, смертельные случаи от диареи в России, в летальном случае в странах Африки, значит, ля-ля-ля и так далее. То есть, смотрите, в Африке и в Азии умирают от диареи, а у нас от поноса.
3: Но редко!
2: Да, ну не важно, то есть важно различать. У них диарея, а у нас понос. А это, я вам скажу, это как бы да. И это другой, в общем-то, недуг по своей сути. Я бы сказал, по своему качеству. Просто смотрите, им там легко, у них диарея. А у нас-то понос, потому что когда у тебя диарея, это фигня. Это можно перетерпеть. А вот когда тебя пропоносят, сами же знаете.
3: Да, я ты? Сам знаю, поэтому вы трагически заблуждаетесь. Наоборот, все наоборот. Да? Понос такая исконно наша, понос.
2: Да, наша, вот, я и говорю.
3: И она гораздо легче. А диарея звучит страшно.
2: Легче?
3: Диарея как гонорея практически, знаете.
2: А, то есть...
3: Это такой, диарея.
2: Я правильно понял, вам понос легче,
3: да? Да, конечно, да. Мне бы,
2: а мне-то нет. Милее, я каждый раз, диарея. Когда захожу в туалет, я вижу, как вас пропоносило, мне... Самому хочется умереть.
3: А у вас диарея.
2: От поноса. Давай сейчас.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-Хруст Шоу.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Скажите «а»?
4: «А»?
3: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Концерты Kanye West в Петербурге пропали с официального сайта рэпера. Раньше в расписании стояли выступления 10 и 11 октября, а теперь их там нет. В актуальной программе остались только концерты в Индонезии и США. Официально о причинах исчезновения российских дат пока не сообщалось.
2: Подождите, это же не значит, что концерта Kanye West все-таки не будет, да? Прям так совсем-совсем, что ли, да? Мне кажется, что организаторы все-таки должны дать еще какую-то надежду. Окей, Газпром-арена там уже месяц говорит, что ей ничего про концерт не известно. Там депутаты уже там больше месяца толдычат, что не нужен нам этот западный вражеский Kanye West. Ну да, с официального сайта рэпера, как было сказано, пропали концерты. Ну и что? Но это же еще не повод организаторам говорить, что концерта не будет. Тем более, ведь согласитесь, это же еще не 100%. Ну хорошо, ладно, по крайней мере не 1000, да? Ну не миллион же процентов, да? Ну никто же не может сказать на 1000000%, что Kanye West не приедет. Ну хорошо, ладно, отменили все, с сайтов сняли, убрали с афиш. Ну а вдруг? А вдруг, знаете, вот бывает, пожалуйста, не убеждайте меня в том, что не может быть такого, что вот берет Kanye West, встает утром, бросает свою ушанку об пол и говорит, знаете что, да пошло оно все. Эх, была не была, коза не коза, все одна бирюза, врати назад, пошла, мать, в пляс, 7 бед, 1 ответ. И тайно приедет в Питер и неожиданно выступит на улице Саула. Такого не может быть.
3: А? Потому что да, с официального сайта его исчезло, как бы, а на неофициальном есть информация о концерте. На личном, интимном сайте. Или же, знаете, Kanye West, может быть, решил пойти по схеме Шнурова. Знаете, вот как бы. А Шнуров же, как бы, ну, в Питер, как бы, ну, его не пускают особо с концертами. То есть, ну, не дают ему, ну, там, с администрацией конфликты. И вот тут летом весь город Питер был заклеен афишами. Концерт в Пскове.
2: Ой, видел, да.
3: Питер, мы рядом. Да. Вот Kanye West в Пскове, может.
2: Нет, ну в этом случае. Рядом не обязательно Псков. Может быть, рядом, там, не знаю, там, в Монголии, например.
3: Вот да? Они совсем рядом, как бы.
2: Ну, не важно, почему нет. Почему нет? То есть, в любом случае, нельзя. Организаторы вот уже больше месяца говорят, сейчас будет. Не надо. То есть, давайте, вера-то как-то у нас еще не умерла. Надо ее как-то в нас поддерживать и так далее. Да, можно вообще. Вы знаете, ведь, а может быть, вот все-таки нельзя исключать. Нельзя. Не надо. И я бы хотел, чтобы организаторы предложили какую-то другую версию, да? Чтобы, может быть, не знаю, ну, может быть, не приедет сам. Может быть, такая версия, например.
3: Сына пришлешь. Я же у него, наверное, сын.
2: Нет? Бабушка. Или может перевоплотиться в Юрия Лозу и выступить здесь в его инкарнации. Такое может быть? Хотя да, такое действительно может. Ну, ладно, это не важно. Тем более, что, смотрите, там, как было сказано, в актуальной программе, да, остались только концерты у него в Индонезии и в США. Вот. Смотрите, США-то понятно. А как насчет Индонезии? Смотрите, а может быть, это действительно такой хитрый план у него? А? Вы, может быть, кстати, правы, Крем.
3: Ага, Питер, мы рядом, в Индонезии.
2: Именно. А может быть, смотрите, может быть, он планирует в Россию тайно через Индонезию. Не через Штаты, откуда его все ждут. Мы-то его из США ждем.
3: Это знаменитая российско-индонезийская граница.
2: Конечно, да. А что, план хорош. Смотрите, значит, из Индонезии, значит, через Бали до Суматры, потом Малайзия, там дальше, значит, Таиланд, потом Лаос, дальше уже проще Китай. Ну а дальше уже по прямой Монголия и Россия. Все.
3: Нет, не очень хороший план, потому что я думаю, как бы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ашан, Нестле и Лимонопро передали во временное управление малоизвестной компании «Лев Менеджмент». Она появилась только в 2024 году, имеет уставной капитал 15 тысяч, а прошлый год закрыла с нулевой выручкой. Ее гендиректором 10 сентября стал Андрей Краюшкин, ранее занимавший руководящую должность в МВД. При этом владельцы компании публично не раскрыты. По данным аналитиков, российский бизнес Ашана оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, а Нестле в 170 миллиардов.
2: И что? Зато, извините, это какой-то Ашан, а это прям целый лев. Что Ашан против льва? Лев менеджмент. А может, еще Лев Львович менеджмент? Например. Да, это не просто какой-то там менеджмент, а лев все-таки.
3: Там, если там тут написано аббревиатура, то Лев Евгеньевич Высоковский.
2: А там через точку. Это не важно. Лев и Лев, все. Да, имеет компания уставной капитал. Сколько там? 15 тысяч. Ну, правильно, не шикует, деньги не транжирит, да, вот как эти. Ну и потом, может быть, кстати, боится мошенников. Знаете, чтобы мошенники не развелись. Сделали так, что уставной капитал, ну, 15 тысяч. А все остальные деньги как бы где-то в другом месте, может быть, в надежном. Может,
3: ну да, и к тому же тоже можно понять по-человечески. У него же до этого момента не было ни Ашана, да, ни Ашана, ни Нестле, ни Лимонопро, как бы. Ну, поэтому эти 15 тысяч объясняются.
2: Конечно.
3: Сейчас вот по чуть-чуть кто-то поднялся.
2: А еще это объясняется, что этот Лев, ну, уважаемый человек, пенсионер, потому что кто больше всего боится мошенников? Пенсионеры, значит, Лев пенсионер. Вот мы кое-что и выяснили. Лев Евгеньевич, как говорите. Слушайте, ну, понятно, да, ничего такого тут нет, что там, Ашан, Нестле, да, что там еще, ну, да, переходит под временное управление, значит, другой компании, так сказать, обычная стандартная процедура, подготовительный этап для смены собственника. Или, может быть, там, для национализации. Компании, что, скорее всего, там, компании недружественных стран, так называемых. Обычная история. И понятно, что это там Лев Менеджмент, там абсолютно формальный X, да, там технический инструмент, просто переходный период, да, так называемый, пока не находится окончательный реальный покупатель, да. Такая схема не раз уже, кстати, использовалась, почему именно сейчас. Надо сказать, нам это прям какую-то новость подает. Но вопрос же не в этом. Там с Даноном, кстати, такая же схема, по-моему, была, не помню, как называли. Ну, не только, понятно. Ну, тут же вопрос только один, вопрос серьезный. Хорошо, но почему? Ведь на самом деле, если я не ошибаюсь, Данон, я сейчас посмотрю, значит, Данон, по-моему, переходила компанию, но какое-то у нее было название, тоже ее, значит, типа, значит, переходила под управление, сейчас скажу, ОАО, сейчас, секунду.
3: Лев?
2: Вот, не понимаете, нет, написано Вамин или Вамин Ре. Я не знаю, что это, я не знаю, насколько это достоверная информация, сейчас просто увидел, неважно. Так вот, я понимаю, когда Вамин Рэнни, ну, непонятно, да, мы не знаем, кто это. Но Лев, и у меня тут серьезный вопрос. И, ну почему у Льва всего 15 тысяч? Ну что, нельзя ему положить, там было, ну, хотя бы полтос?
3: Ну вот положили. Ну что вы? 60 миллиардов плюс 170 миллиардов.
2: Нет, я имею в виду изначально, он с тобой капитал.
3: Не было что класть, как бы. А вот сейчас положили Ашан и Нестле с Лимонопро.

0: Вот теперь же никто не скажет, что у 15 тысяч.
1: Нет,
0: у этих неизвестных людей. Они разглашаются.
1: Это, конечно, да.
0: Кто это может быть? Вот так, если
1: кто? Лев?
0: Да, вот. Имена публично не раскрыты, владельцев компании. Кто это может быть?
1: Ну, очевидно, кто?
0: Уважаемый. Никита Михалков там.
1: Лев? Нет, проще назвать Никита, он все называет Никита. Ну или как у него называется его эта студия? 3Т. 3Т, Лев как раз, да. сколько Т в слове Лев?
0: Ну, не 3, конечно, но достаточное количество.
1: Так вот, я считаю, что изначально просто установить капитал нужно сделать не 15 тысяч. Или тогда наоборот, нужно было назвать не Лев, а как-то попроще, там, Антоха, например. Или там Стасик.
0: Стасян так.
1: Но все-таки я надеюсь, да, что по окончании сделки Льву уже, у него будет уже не 15 тысяч там, да? Уже когда все закончится, когда найдется покупатель окончательный, да? Ну не 15, там сколько?
0: Как бы процветания желаю.
2: Крем-хруст-шоу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Как всегда, к этому моменту нашей программы вы прислали нам кучу писем. Время их раскрыть, разорвать и почитать в эфир. Что мы сейчас и делаем. Читаем некоторые из ваших сообщений. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут вот у нас была новость о том, что Дональд Трамп, ну, знаете, кто это, да? Знаете. Сказал, что у него власть настолько сумасшедшая, настолько как бы всеобъемлющая, и возможности его должности столь невероятные, что он может даже, например, запретить рыбалку. И даже сказал, что, возможно, так и сделает. Ну, на денек, на два там, да? Ну, пошутил он, не пошутил, с Трампом это никогда не понять, как бы, да? То есть сначала думаешь, что он шутит, а потом понимаешь, что дедушка говорил всерьез, как бы, да?
0: Или наоборот.
1: Да, или
0: наоборот. Что бывает страшнее, да? Говорится так всерьез, типа, сейчас я вам все тут подниму. Да, ну, это не важно. Важно что?
1: Ну, что вот ты бы запретил, если бы у тебя была какая-то вот такая вот сумасшедшая и всеобъемлющая власть. Вот на день, на два, может быть, навсегда бы запретил. Какие-то общественные явления, ситуации. И очень много у людей, как бы, вот, они, есть что запрещать, как бы. Угу. Так, ну вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
0: Сколько надо?
1: Сколько примерно? Чтобы она сразу побежала. Верная ядерная аудитория радио Ваня, которые могут неделю без него жить.
0: Да, и поэтому я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
1: Вот только.
0: А на какое время? Вот как кажется, какое нам время достаточно запретить радио?
1: Ну как бы давайте, ну что, давайте не мелочиться. Ну давайте, ну, до следующей пятницы.
0: Но это реально, Вань, до следующей пятницы без Вани вообще?
1: Ну, как бы, ну хорошо, ну оставить только там кого-то. Кто там у них там есть? Какого-то одного там оставить.
0: Кого?
1: Самого такого.
0: Я, кстати, был на радио Ваню. И даже, кстати, даже в эфире, не поверите, да. Ну, там вообще просто огонь. Там. Я даже, знаете, вот сейчас, ну, я хотел вам кое-что рассказать.
1: Ну, может, что-то не стоит.
0: Ваше испуганное лицо.
1: Да. Какие-то ужасы, раскройте мне тайну.
0: Да, не надо. Если, лучше, чтобы был какой-то флёр,
1: да,
0: тайны.
1: Интрига.
0: Но в любом случае, запретить радио Ваню, кстати, да, это интересно, ненадолго.
1: Нет, нет, мы же не звери какие-то, ну что, это ж не, это ж там.
0: Нет, да, это, конечно.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какакать в офисах. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Оксана, вот как раз-таки нужно. Я думал, что как бы во всех офисах, вот в нашем, например, какакать в офисе нельзя.
0: Нет,
1: можно
0: нет,
1: в туалете.
0: Нет, просто какать. Я думал, да. Я думал, что какать в офисе уже запрещено.
1: Ну, по-моему,
0: так,
1: да.
0: По крайней мере, внутренней корпоративной этикой.
1: Ну, какой.
0: Это, во-первых, но, это Оксана пишет,
1: да.
0: Значит, не во всех офисах запрещено какакать. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете, имеется в виду, да?
1: Это вы про радио.
0: Это история. Вы не хотели, чтобы я вам рассказал. Не, понимаете, кто это пишет Оксане? Тут надо звонить, тут надо. Оксана, да, как просто. Какое время?
1: Я уже не помню, я уже потерял.
0: А просто Оксана?
1: Нет, не просто.
0: Это такая интересная Оксана.
1: Отчество я забыл.
0: Так, Оксана. А, вот Оксана Витальевна, да?
1: Ну, вижу, да. Как я мог забыть-то Витальевну?
0: Ну что?
1: Я же сам Витальевич. На, я вроде.
0: Пока.
1: Да. Иногда я просто Виталик.
0: Так. Сейчас. Не, ну сейчас вы еще нет. Я вижу по состоянию, сейчас еще нет. Так, Оксана, да? Ментально. Подожди, а, это она другое сообщение какое-то написала? Да, значит, не одно. Я надеюсь, это одна и та же.

0: Что-то у меня нет ее. У меня есть другое сообщение. И она не подходит, да?
1: Алло.
2: Звоню отца. Оставайтесь на линии.
0: А зачем?
3: Вот.
0: Оксане надо, да? Слушай, ну давай так, если это... Если у тебя там все хорошо, мы не, чтобы мы не переживали, напиши нам, я тебе перезвоню. Давайте, да, читайте.
3: Вот человек с ником Евгенио Морозео, как-то так пишет. «Привет, Кремов и, и Хрустов», ну, так он пишет. «Я бы на 2 дня полностью запретил в Питере пользоваться автомобилями, только общественный транспорт. И запретил бы я это 1 и 2 апреля». То есть на 2 дня. Это какие-то очень важные для него дни для перемещения по Питеру.
0: Конечно. Все мешают. Во-первых, 1 апреля — это день дурака.
3: 2 апреля.
0: Во-вторых, 1 апреля — это день рождения Гоголя. В-третьих, 1 апреля — это день рождения Владимира Познера. Это вам недостаточно, чтобы запретить?
3: И в эти дни они начинают как гонять по всему городу. А еще и 2 продолжают, да.
0: Ну, а 2 замок. Это самые страшные дни. Ну, кто я, слушай, я позвонил, но я не вижу. Как его зовут?
3: Как-то так.
0: Ну, вы сказали, я не видел.
3: А вот да, человек, вот по поводу человека, у нас все инициировано этот опрос новостью про Трампа, то есть новостью из США. И вот слушатель наш из США с ником Бурагос пишет, ну, по номеру понятно, запретил бы Трампа навсегда.
0: То есть, смотрите, а вот это несправедливо. Это, ну вот, почему люди такие злые? Смотрите, Трамп сказал, что он может запретить рыбалку максимум на 2 дня. Хотя бы на 2 дня.
3: Хотя бы, да.
0: А этот его навсегда? Ну, чувак, ну не навсегда же. Ну, ну хотя бы на сколько? Ну, может, лет на 50, там, я не знаю, ну на 70 максимум. Там,
3: ну да,
0: да,
3: потом пускают.
0: Потом уже, да.
3: Хотя раз в самый сок войдет.
0: Так, смотрите, а вот Киря Кемеровский, так себя называет человек. Как вы думаете, откуда может быть Киря Кемеровский? Из какого города?
3: Я думаю, что да.
0: Прям да, из города Буй. Скорее всего, да. И вот он пишет. Кира Кемеровский пишет. Ваша программа 24/7 и Соловьев — выстрел в мозг. Как вы это понимаете? Наша программа 24/7? У него в Кемерово, видимо, идет наша программа 24/7.
3: Я вам даже больше скажу. Вот еще одно сообщение от Кири Кемеровского.
0: А это выстрел в мозг, да.
3: Дорогие КХ, наконец-то вы в Кемерово. А то 15 лет только онлайн.
0: Нет, подождите, это совсем другое.
3: Это тоже Кири Кемеровский.
0: Нет, так не важно, нет, так сообщение другое. Мы в Кемерово?
3: Ну, мы
0: нет,
3: в Кемерово.
0: Дорогой мой, а если ты сейчас смотришь на наше выступление в Кемерово, как Кремов поет, там снимает штаны, как, какой у вас перформанс?
3: Да.
0: А, нет, дорогой мой, это не совсем так. Это обманывают. Это, знает, нужно подойти и снять
3: это
0: все маски.
3: Бойник, да. Я это делаю талантливее гораздо.
0: Да. Если ты, ну, штаны снимаете, да, 100%. Поэтому мы не в Кемерово, ну, по крайней мере, душой у Кремов.
3: Да,
0: там,
3: да, конечно, я там...
0: А так нет.
3: А вот по поводу, вот, по поводу Кемерово из США нам пишут. Ну так, относительно по поводу Кемерово. Я бы запретил бы всем штаны носить на денек-другой. А то что это? Кремову можно, а нам нет. Я тоже бубенцами хочу трясти. Константин Андреев, 37 лет.
0: Он так представит жизнь в России.
3: Да, в России. Давно уже в Америке.
0: Ну, ну а а вам-то кто запретил в свое время? Какой ну, Трамп?
3: Нет, я на... Нет. Я на позитивных стимулах. Это нет, негативных.
0: Нет, кто-то что? А, я все надеюсь, что вы скажете, что кто-то запретил вам, а вы просто по доброте душевной, да? Так, ну, что еще? Давайте... так, вот пишет... вот пишет, например, Павел Андреевич, если что, пишет: «Здравствуйте, товарищи, запретить можно что угодно, самокаты, бабушек в 7 утра». Вы, кстати, хотели запретить бабушек именно в 7 утра?
3: Ну, да нет.
0: Ну, нет, просто в 7, нет, там в 7:30 уже можно.
3: Да?
0: Или там, или, скажем, в 6:30, ну, в 7 утра бабушки, как вам?
3: Не, мне нормально, вообще претензий никаких нет. Я только потому спать начинаю.
0: Да, потому что когда есть вы, нет бабушек. Да, Кремов просто спит до 7 вечера. Если что, бабушек в 7 утра, он говорит, запретить в трамваях. Утренний щебет воробьев, шум от ремонта, выходные с утра. Новость была про понос тоже запретить, запору запретить. После с легкостью какают.
3: Ну, после с легкостью.
0: Кстати, да, тут
3: согласен,
0: трудно, да.
3: Не поспоришь, да.
0: Да, и бабушек, если же бабушек в 7 утра. Слушайте, а вот очень про бабушек много сообщений. Вот, например, кстати, та же Оксана, вот это вот, видимо, Виталина пишет. Я бы запретила бабкам ездить в автобусы в часы пик. Ну, когда я езжу на работу, а то так хочется посидеть, стоишь, караулишь эту бабку. Она до конечной ездит, зараза.
3: А бабки обычно как бы от конечной до конечной. У них такой маршрут, у них такой план, конечно, такой стайл.
0: А потом жизненный. Обратно, да, да, до конечной. У них нету первых, есть только конечный. А караулить бабку, это что значит?
3: Ну, что, что она сейчас встанет и выйдет на конечный, а я до конечной пойду сидя.
0: А караулить надо, это над ней надо стоять,
3: да? Да, нависать над ней нужно, дышать ей в
0: вот,
3: ухо. Вот,
0: значит, недостаточно нависаешь. Потому что караулить бабку, ты будешь что, просто так из-за угла, так боковым зрением за ней смотреть? Нет, караулить, это надо стоять прямо над ней, чтобы другая бабка не успела. Это вот прям нужно, как вот... вот.
3: Ну, так, как вратарь в ворота.
0: Да,
3: как что? Отфутболивать других бабок.
0: Да. Плохо караулишь, значит. Давайте, слушайте, голосовых много... Ой, вот Рафик мне попался первым. Не знаю, Рафик, как вам?
3: Рафик нормально. Да, я попробую.
1: Я запретил ездить на общественном транспорте бабкам в 5 утра. Задолбали место занимать, еще воняет мочой. И какой-то, извините меня, на букву Г. Цензура не позволяет сказать слово.
0: А цензура не позволяет? А это какой-то ведущий Первого канала?
3: Какая у него Рафик же, да, знаменитый.
0: А какая у него цензура?
3: Вечер с Рафиком. Вечерний Рафик. Или доброе утро с Рафиком.
0: Конечно, ему нельзя там. Я не понимаю, что Мачоева... Скажите, где они живут? Где живет, в какой сказке живет этот Рафик? Где
3: плохой
0: бабушки с Мачой?
3: Да это, возможно, не бабушки. Это, может, рядом какой-то другой черт. Бабушки, они же пахнут приятно.
0: Вообще, я такого в жизни... Где? Где вы такой? Я бы ему позвонил, но уже тут, к сожалению, никак нам. Еще, может, вернемся. Дорогой мой... А вот, кстати, Оксана Витальевна пишет, не надо мне звонить. А, и дает причину. Знаете, какую? Как вы думаете, причина такая сложная?
3: Телефона нет.
0: Чуть-чуть легче.
3: Я вам пишу от руки бумажные письма.
0: Да, вот та же причина, по которой Кремов такие сообщения не читает. Я интроверт, говорит она.
3: Занимается. Ну, то есть какой-то...
0: А это совершенно нет, потому что совершенно не важно, кто ты там. Интроверт, хоть есть, кстати, третья разновидность, смесь того и другого. Это не имеет значения. Главное, что мы здесь, по крайней мере, в течение программы «Экстраверты», этого достаточно. Поэтому поднимайте-ка трубки, когда мы вам звоним. Все, напомните им, что...
3: Ну вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Вот не навсегда, возможно. Возможно, на денек-другой, как Трамп решил запретить рыбалку. Пиши, мы это еще раз почитаем.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Руст Шоу.
1: Задачи про Нифоров и Колу теперь решают российские школьники. В сети завирусились фотографии с урока физики из одной из школ. В заданиях предлагают вычислить кинетическую энергию автобуса, набитого Нифорами, давление метрового столба Колы и скорость движения рэпера Мэтт Кит.
2: Это что, первая в мире наркоманская школа? Школа с галлюциногенным уклоном.
3: Просто такая школа, склонная к экспериментам. Возможно, даже лицей.
2: Скорость движения рэпера? Знаете, это, конечно, потрясающе. Нас ждет, видимо, очень образованное поколение интеллектуалов. Выученное на скорости рэпера Мэтт Кит. Ты на что учился? Я на рэпера. Скорость движения рэпера Мэтт Кит. А, кстати, какая у него скорость? Наверное, очень высокая. Мне кажется, если он рэпер, он вообще такой должен быть на скорости.
3: Да, да? Наоборот.
2: А, хотя да, замедленный, да. А, такой скорость километров 20,
3: да.
2: Не больше.
3: Да и какая разница, то раньше путь у нас был значит. Там, из пункта А в пункт Б выехал там Петя, там, а навстречу ему Коля там. А тут рэпер Мэтт Кит.
2: А почему считаете, что выехал? Кто вам сказал, там, не сказал, скорость
3: рэпера.
2: Ну,
3: вышел хорошо.
2: Может,
3: да.
2: Вышел со скоростью там 25, да? Помните, была старая песня «Быстрая походка и взгляд чугунный». Поэтому
3: безумный.
2: Безумный, поэтому да. «Быстрая походка и взгляд безумный, поэтому меня называют чугунный». Раньше это была такая полунаркоманская песня, а сейчас это учебник, обычное дело. Но и что там в заданиях? В заданиях предлагают вычислить кинетическую энергию автобуса, набитого нефорами, это неформалы, да?
3: Ну да.
2: Давление метрового столба Колы, скорость движения рэпера Мэтт Кит. А какой правильный ответ у этой задачи? Приход?
3: Ну, я не знаю. Тут важно еще понимать, чем это... Я не физик, конечно, физики знаю. Чем отличается кинетическая энергия автобуса, набитого нефорами, от кинетической энергии автобуса, набитого бабками, скажем, которые едут в 7 утра с тележками, о которых мы сейчас говорили. Чем отличается?
2: Вот, видимо, есть. Я не знаю, вопрос тут в самой школе и в ее уклоне. Но у меня как раз другой вопрос. А вот... А что их старые задачи не устраивали? Ну, может быть, они были менее галлюциногенные, но традиционные. Знаете, там старые задачи, там, типа, я не знаю, там, котенок массой 2 килограмма бежит со скоростью, там, 3 метра в секунду, чему равна его кинетическая энергия. Или это для обычной школы, без садоводческого травяного уклона? А здесь такое не очень, да?
3: Как какой бы? У вас ускоренный котенок? 3 метра в секунду.
2: Я не знаю, ну, там...
3: Вообще.
2: Да, нет, для этой школы нормально.
3: Только пинком так можно котенок бежать.
2: Для этой школы котенок только ускоренный. А вот такая задача. Вот, кстати, давайте проверю вас. Вот новая задача для учебника. Предлагаю, кстати, авторам этого учебника тоже ее как-то взять на заметку. Задача такая. Какова кинетическая энергия автобуса, набитого гномиками, на которых лежит метровый столб водяного, которого клюет квадробер-петух, над которым летит квадробер-жижий?
3: Так, сейчас, секунду. Так,
2: да-да, ты бежишь.
3: Пошло сейчас. Квадратный корень из жижи. Значит, правильный ответ – жимолость.
2: Все верно.
0: Крем-хруст-шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8, G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Петербурженка пыталась провести через Пулково 55 килограммов натуральных волос стоимостью 2 миллиона 300 тысяч рублей. И уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Девушка прилетела из Дубая и спокойно пошла через зеленый коридор с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами срезанных прядей. Таможенников смутил масштаб такого подарка, поэтому волосы отправили на экспертизу. В итоге на петербурженку завели административное дело. Ей грозит штраф до двойной стоимости товара и возможная конфискация.
2: Конфискация – это конфискация волос?
3: Ну да, предмета вот этого преступления таможенного, предмета контрабанды.
2: А свои волосы их хоть оставят?
3: Ну, нет? У нас, да, гуманный суд нет, оставит,
2: конечно. Нет, ну, я надеюсь, не выдержат в качестве штрафа, ну, тоже.
3: И, знаете, скальпируют.
2: Да, это, хотя вообще с 50 килограммов можно чуть-чуть.
3: Сколько у каждого человека, который не лысый, на голове, там, ну грамм сколько там?
2: Вот.
3: 30 грамм.
2: Тут дело даже не в этом. Смотрите, петербургская женщина пыталась провести, значит, 55 килограммов натуральных волос в подарок. Бла-бла-бла, и прилетела из Дубая. То есть она их вывезла из Дубая. Послушайте, ну вот, я вам скажу, вот реально даже обидно. Ну, а что у нас в России, что своих нет? Или что, у нас тут все полысели настолько, что волос не наскрести? Нужно за волосней в Дубай, что ли, мчать? У нас, что, на всю страну 55 там килограмм волос не найдется? Слушайте, я в эту фигню не верю. Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Михаил Мишустин, Дмитрий Нагиев, наконец. Хотя пока не попал, ладно. И, кстати, Нагиев, он да, лысый. Кстати, он в Дубае же тоже бывает, да?
3: Ну, наверное.
2: Поэтому, по крайней мере...
3: Волосы вывозят.
2: По крайней мере, она точно из Дубая вывезла не с Нагиева. Ну, по крайней мере, не с головы, да? Она, смотрите, вот... Я не могу понять, 55 килограммов волос. Ну, в конце концов, вот вы оцениваете как много, а по мне это вообще ни о чем. У нас что, зачем ей везти оттуда? У нас в России 55 килограммов волос реально не наскрести. Вот если ей, я не знаю, но бывает ситуация, когда человеку нужно 55 килограммов волос. Ну, что было всей страной просто не задонатить ей этой волосни там, да? Ну, если каждый россиянин по волосочку с миру по нитке. Что, не собрали бы 55 килограммов?
3: Ну, какой-нибудь как бы популярный как бы блогер собрал бы, а просто обычный рядовой человек с подписчиком в 15 человек. Как он собирает? Вот это действительно очень важно понимать, вот почему. Обычно же все возят в Дубай, потому что там дорого, да? И возможно, и уверен, что волосы там стоят дороже. Значит, какой-то другой способ она...
2: Конечно.
3: Она не покупала в Дубае волосы. Она с кого-то срезала.
2: Да, ну или другой вариант. Или у нас волосы дорогие. Просто мы об этом не знаем. Знаете, все-таки инфляция добралась и до волосни. Ведь вот сколько, кстати, сейчас вот в Магните стоит килограмм волос? А я вам, кстати, скажу, они там вообще бесплатно. Я тут в Твороге недавно пару волосков нашел. Совершенно просто так. Вообще,
3: а вы говорите, шинфляция. Нет, вот добавили как бы.
2: На волосозаправках сколько литр сейчас стоит?
3: А волосы в литрах смеются?
2: В чем? А если волнистые, как волна?
3: Да.
2: Ну, послушайте, ну, что у нас, реально они дорогие, что ли, или что?
3: У нас дорогие, потому что, знаете, у нас постоянно все заборы обклеены вот этими.
2: А куплю волосы?
3: Куплю волосы.
2: У вас они
3: не продам волосы,
2: я этого не видел лет 5.
3: Ну хорошо.
2: У вас на заборе до сих пор висит?
3: Да, у меня такой... Я живу в лучшем 2007 году.
2: Давно не делали, я понимаю, ремонты. Где вы там живете, даже страшно спросить. Но, смотрите, значит, там, конечно, эта история, в общем-то, не про это. Значит, петербуржка, будем ее называть, пыталась, значит, провести через Пулково 55 килограммов натуральных, что важно, волос. Никакой-нибудь химии там, да, этой, а натуральные волосы. Стоимость там сколько-то, 2 миллиона рублей с чем-то. И уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Тут я не очень понял. Подарок подруге, это типа для нее подарок? Ну тогда насколько же она лысая, что ей нужно 55 килограммов волос?
3: Или же подарок другой подруге. Она везет в подарок подруге.
2: Ну, понимаешь, она та подруга, что совсем лысая, до скальпа. То есть лысая прямо до мозга, что ли? Это, знаете, отмазка в любом случае тупая. И вообще, что это за версия? Ну, слушай, ну кто так провозит волосы контрабандой? Там, сколько она там с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами прядей срезанных? Что это за любительщина? Послушайте, вот... Реально, ну вот даже я никогда не провозил волосы, да, но мне понятно, что если провозить, то не такое уже простофильство, да? Значит, волосы на голову, килограмм 20, да, остальные 30, подмышки, например. И что тебе скажут? Бодипозитив. Сейчас такой же
3: подмышки, там ноги еще есть. Там,
2: ноги, да. А потом есть еще это, как это, вот для... А если у нее пениса нет? Да, ну не важно. Ну да.
3: Да. А если есть?
2: Ну тебе проще, уже будет не до контрабанд.
3: Слушайте, время живем непростое.
2: Да, вообще непростое. В этом смысле было бы проще. А то, слушайте, ну как маленькая, честное слово. Ну тоже мне контрабандистка. А знаете почему? А потому что не смотрит классику. Да? Бриллиантовая рука. Вот явно не смотрела бриллиантовую нашу руку. Да? А, помните, да? Волосы в гипс. Да-да, из гипса у тетки торчат волосы. Ну ничего, бывает. Помните там, да, версия? Значит, подскользнулась, упала, очнулась, гипс и волосня. Бывает же такое?
3: Да чего только не бывает. Чего только не бывает.
2: Ну, как версия-то, как?
3: Версия, да.
2: Хорошая.
3: Как такое нормальное имеет место быть?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Крем-хруст-шоу.
1: Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался размером с небольшую студию. Его площадь составляет 24,2 квадратных метра, выяснили журналисты. Всего в квартире 3 санузла, а в самом просторном из них разместились сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы. Для сравнения, гостиная с панорамными окнами занимает 56,5 квадратных метров, примерно как небольшая трехкомнатная квартира.
2: А туалет? А туалет с видом на что? Я надеюсь, хотя бы с видом на колл-центр мошенников?
3: Но там все видовое, как бы, смотрите, один с видом на Воробьевы горы, там, помимо там, туалета, как санузел, там еще и джакузи, там, да, там...
2: Конечно, разумеется, да, чтобы сидеть и вспоминать былые деньки, глядя на джакузи, да, с видом на Воробьевы... А тубзик, знаете, тубзик обязательно должен быть видовым, иначе это какая же это элитка. И что-то, значит, всего в квартире 3 санузла, да, слушайте, всего 3 санузла, а реально немало? То есть, смотрите, значит, один для Долиной, значит, скажем, да, другой для Джигурды. Например, если он вдруг в гости придет.
3: Догонит, огонек.
2: Огонек, да. Третий, скажем, для Аллы Пугачевой. Хотя нет, она не придет, у нее свой санузел, да, в Израиле. Но, допустим, может прийти, скажем, Ирина Отиева. И смотрите, если придет она, значит, это уже 3 санузла. А если, смотрите, такая ситуация. Вот пришли, значит, Джигурда, пришла Ирина Отиева, да, сама Лариса Долина. А если еще вдруг придет человек какой-нибудь и предложит ей продать квартиру? Ну, как это уже с ней было?
3: Куда а его? Они все по санузлам.
2: Да, да, в какой его санузел направить? Что, с балкона, что ли, ему ходить?
3: Поэтому... На Воробьевы горы.
2: А тут да. А, ну ладно, да, это решение, согласен. Хорошо. И значит, что там было сказано? Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался с размером с небольшую студию. Всего в квартире 300 злата. Слушайте, а кто нам это все сообщает? Откуда и кому все это известно? Может быть, а знаете, вот есть только одна версия. Это кто-то подглядывает на квартиру и санузел Ларисы Долиной из санузла на Воробьевых горах. Да? Просто смотрите, если санузел Ларисы Долиной смотрит на Воробьевы горы, то кто-то с Воробьевых гор смотрит на санузел Ларисы Долиной. Разве
3: да,
2: нет?
3: Такое может быть, потому что работает две стороны. То есть при наличии хорошей оптики, хорошего там подзорной трубы, там, или даже телескопа
2: конечно,
3: такого любительского, да, можно с Воробьевых гор видеть, что происходит в джакузи Ларисы Долиной.
2: Конечно.
3: И вероятность того, что в этом джакузи окажется Лариса Долина, велика. Поэтому надо запастись терпением и
2: это
3: ждать.
2: Большой плюс санузла с видом на Воробьевы горы. Но, слушайте, а кто это смотрит? Какой такой воробей? Может, Малахов? Кстати, он же Андрей Воробей. Не гоняй на Долину. Есть же такая
3: возможно, поговорка? Возможно, там в новости говорилось, что какие-то журналисты.
2: Они, возможно, ну, не важно, хорошо. Ну, Малахов что, не журналист,
3: ну,
2: что ли?
3: Так, смотрите, нужно, да. Ну, чтобы еще два журналиста было. Потому что приходят они к Ларисе Долиной, скажем, на интервью. И хотят выяснить, какие у нее санузлы, как бы. А можно, Лариса, там, как там ее там, не знаю, можно в туалет? Можно. Один туалет осмотрел. Второй отпрашивается в другой туалет. Да. Осмотрелся, сфотографировал, потому что измерил да. Рулеткой там метража. Там,
2: что?
3: А ну,
2: у
3: туалет,
2: себя?
3: Ну, площадь.
2: А, я думал, у себя в туалете.
3: Да. И третий попросился в третий туалет. Вот сидят они все в туалетах там.
2: И измеряют что-то.
3: Лариса
2: да.
3: Долина одна скучает на диване. Ну, в смысле, сидит, ждет интервью.
2: Да.
3: Они измерили нет, все, как бы.
2: Я не знаю, зачем вы это говорите, но это план интересный. Но главное, послушайте, объясните, а зачем это все нам сообщают? Чтобы мы еще раз, значит, тут погоняли Долину за то, что у нее квартира с тремя самоузлами. Чтобы вскипятить народную ненависть пролетарскую, что ли? Типа, у нее 3 санузла с видом на Воробьевы горы, а что, должна быть одна выгребная яма с видом на, что, свалку в Капотне, что ли?
3: Ну,
2: или что?
3: Да, меня это вызывает классовую такую настороженность, по крайней
2: мере. Да, пока хочется хотя бы один себе санузел,
3: нормальный, да?
2: Нормальный, да. прихватизировать. Я бы взял санузел, и что там еще у нее было? Маленькую горку воробьев.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 21:00. Кремов уже очень привстал, надел свою белую рубашку с кружевом, кобзол с золотой тесьмой, собрался совсем уже уходить, но нет, господин Кремов, хотя бы что-то. Чего?
1: А, пожалуй, я совсем и уйду. Кобзол с кружевом, пуговицы золотые, без штанов, как бы, да?
0: Все идеально сошлось, да. Тут уж не поспоришь, тут можно уже идти, действительно. Вас просто держать, надо быть зверем. Все, товарищи, дорогие, ну или не совсем все. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Но это совсем по другому поводу. Он называется «Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов».
1: На вас также тьфу, господин Хруст.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Микс из главных треков недели. Это...
3: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи-центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: «Билджи» – надежность в движении.

0: Record.
1: Mega Mix.
0: Классика рекорда с MC Jenom.
2: Привет, рекордсмены и рекордсменки! С вами MC Jen. Мы начинаем очередной выпуск программы «Классика рекорда». В ней для вас звучат только самые крутые, самые золотые EDM-хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. Прежде чем мы окунемся в прошлое, я бы хотел начать с анонса предстоящих событий. Во-первых, я давненько не бывал на Байкале и отправляюсь туда, а конкретно в Иркутск, 17 октября. А 20 ноября мы встретимся со всеми любителями танцевальной электронной музыки в Самаре. В местечке под названием «Сигнал» мы будем вместе отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара». А еще чуть попозже в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супер-дискотека, где, как и прежде, будет представлен отдельный танцпол под названием «Колбасный цех». Вот там мы и встретимся. Следите за новостями, мы начинаем, и открывает нашу программу Chocolate Puma с композицией «Listen to the Talk». Трек появился 4 марта 2016 года на лейбле Spinning Records. Что ж, давайте начнем! Это «Классика рекорда».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы 2.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые, отборные EDM-хиты Радио Рекорд. И нашу программу продолжает совместная работа Афроджека и Мартина Гаррикса, которая появилась сначала 25 августа на Битпорте в 2014 году, а потом чуть попозже на iTunes и Spinning Records. Этот трек стал своеобразной капсулой времени. Он отлично передает атмосферу фестивальной EDM-волны середины 2010-х. Для Мартина Гаррикса эта работа стала важным шагом. Она помогла закрепить его статус и открыла дорогу к дальнейшим крупным коллаборациям. Turn out the speakers — это про чистый, незамутненный драйв. Громче музыку!
1: Классика рекорда.

0: классику рекорда сегодня завершает композиция от группы The Prodigy. Invaders Must Die. Это такой звуковой удар под дых. Или плотный коктейль из бигбита, электропанка и агрессивного рейва. В треке много грязного синтезаторного звука, тяжелой бочки и ломаных ритмов. Всего того, за что фанаты любят The Prodigy. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашем официальном сайте www.radiorecord.ru и, конечно же, в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан. Встречайте далее. Рекорд Пати.
1: В эфире классика рекорда.

выходные совсем скоро, причем же пятница вечер. А значит, друзья, в ближайшие два часа мы танцуем, мы круто проводим время, мы заряжаемся суперскими позитивными эмоциями и, разумеется, раскручиваем.

здесь, на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати. А потому ближайшие два часа ни о чем не думаем, только танцуем. И, конечно же, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Итак, прямо сейчас мы собираемся здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд.

0: другой. Как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, больше ни о чем не думать, потому что всегда понравившиеся интернет-радиостанции будут у вас под рукой из мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь на

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record.

Пати, я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, во второй 60 минут отрезок желаю вам превратить домашнюю вечеринку в рекорд. А если вы за городом, сделайте это еще и в формате Open Air. Надеюсь, погода вам позволяет. Ну и, кстати говоря, совсем скоро мы с вами соберемся уже не в онлайне, как сейчас, да, а в офлайне, потому как Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева», где на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюн, записываем, лучше запоминаем, а лучше приходим, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу. 3 октября в Санкт-Петербурге встречаемся в Ледовом дворце на фестивале «Белая снежная королева». И полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

всего лишь 30 минут. Осталось у нас до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, там больше 100 интернет-станций, любой музыкальный и танцевальный вкус. Отлично, все, это будет мемом моим внутренним, локальным. Да, конечно же, можно добавить выбранные понравившиеся интернет-потоки, и всегда они у вас будут под рукой в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить, опять-таки, нужный интернет-поток из мобильного приложения Радио Рекорд. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам, кому-то, может быть, рассказать впервые, потому что не все у нас постоянно слушатели Рекорд Пати, к нам новые слушатели тоже присоединяются. В общем, хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего, что немаловажно, контента, записи шоу и подкастов резидентов и Рекорд Клаба, и другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, ваши любимые, да? Вейкаперы. Разумеется, Виолетта Юшкина с итоговым шоу Рекорд Пати. И Женя Балдин тоже есть, конечно же, с русским часом, колбасным цехом. А мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз тоже найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также новое шоу «Час резидента». Классный гость, классные гости. На этой неделе Йона были. Это ребята, которые... Короче, что вам рассказываю? Просто забегите, послушайте, обязательно поделитесь с друзьями. И все это можно сделать в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. И я, как обычно, Тим Вокс, желаю счастья вашему дому, всегда зарядной батарейки. И adios, amigos, пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.
3: Put your hands in the air, come on!

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.